0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22. В Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наша музыка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
0: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Около 5400 абитуриентов в Беларуси поступят в вузы без экзаменов. Об этом рассказал руководитель Главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищев. В такую категорию входят победители международных и республиканских олимпиад, медалисты, обладатели красных дипломов колледжей и участники университетских олимпиад. Они имеют право поступать на определенные специальности без экзаменов. Льготников на некоторые специальности может быть ограниченное количество, поэтому возможность поступить на общих основаниях сохраняется. Главная задача вступительной кампании – создать равные и справедливые условия для всех абитуриентов, отметил Сергей Пищев. Завтра общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета в кабинете 102 с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по правовым вопросам. Также вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения».
0: Новости.
1: Брестский мусороперерабатывающий завод запустил в тестовом режиме в Бресте платные парковки на улицах Пушкинской от Советской до Карбышева, Советской от Мицкевича до Пушкинской, Карбышева от Мицкевича до Пушкинской. Пока новая система работает в тестовом режиме и оплата за парковку взиматься не будет, но с 22 июня придется заплатить. С 8 часов до 20 часов 1 час стоянки обойдется в 2 рубля, первые 15 минут бесплатно, как и вся ночь. Если забыли заплатить, предусмотрен штраф «одна базовая величина». Всю информацию по способам оплаты можно найти на информационных стендах, размещенных на платных парковках. С 1 июля этого года для повышения безопасности платежей в Беларуси начнет работу единая банковская антифрод-система, функционирующая по единым требованиям и стандартам, которые утвердил Национальный банк. Напомним, антифрод-система – это программный комплекс для защиты от мошенничества, который способен за доли секунды проанализировать действия клиентов банка и их транзакции, распознать злоумышленника и предотвратить кражу средств. Банки и так стараются защитить своих клиентов, но теперь их разрозненные механизмы объединят общие правила. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
2: Слухай наших.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: 7.09 в стране. Самое доброе утро в компании Юли Майской и Влада Романенко открывает свои двери для всех и каждого, чтобы очередной раз напомнить. Вот она, среда, друзья. Наступила, и где-то там наступает нам на пятки еле-еле проснувшихся людей, которые еще не совсем понимают, что же день грядущий им готовит. На самом-то деле, возможно ли представить утро без чашечки ароматного напитка? Об этом спорят на протяжении всего существования человечества. Оказывается, друзья мои, действительно есть. Многие советуют проснуться и открыть шторы после пробуждения, немножечко подвигаться, конечно же, принять вводные процедуры, выполнить небольшую легкую гимнастику и, конечно же, направить себя и свои мысли в сторону чего-то большого и позитивного. Мы же, на самом деле, не то чтобы противники данного события или данной теории, мы все-таки за настоящее и за вот это вот мироощущение нас самих на протяжении всего этого утра. Поэтому, если вы действительно встали и у вас нет настроения, ничего, это всегда можно поправить благодаря нашим композициям, нашим проверенным трекам, ну и, конечно же, прекрасным новостям, которые мы собрали для вас отовсюду. Поэтому будьте готовы принимать их безвозмездно, что называется. Ну и, конечно же, делиться вашим настроением, вашими эмоциями, а также планами на предстоящую среду благодаря обратной связи. Студийный Вайбер, как всегда, к вашим услугам. +375 код 33-3-9-9-0-11. Готовы получать сообщения от вас, наши уникальные, наши отдохнувшие или люди, которые тоже, вопреки каким-то собственным убеждениям или убеждениям своих вторых половинок, почему-то сейчас не спят. Да, у вас отпуск. Возможно, вы выехали на участок. Возможно, вам приходится сейчас заниматься небольшими физическими усилиями. Но, как говорится, что не делается, то к лучшему и во благо. Поэтому присоединяйтесь к нашей компании, и мы будем двигаться далее.

0: Реклама.
1: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
2: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Радио Брест.

0: Что ни день, то праздник.
1: Всем привет, друзья! Действительно, что не день, то праздник. И сегодня, знаете ли, про сладенькое хочется говорить с самого утра. А знаете почему? Да потому что сегодня отмечается Всемирный день мороженого, дорогие друзья. Это хорошо, но с возрастом, вы знаете, я заметила, что так или иначе отношение к мороженому и вообще вот вкусовые как-то пристрастия к этому сладенькому продукту, который вызывал у тебя в детстве невероятные бурю эмоций, вот сейчас как-то не так воспринимается. В общем, друзья мои, несмотря ни на что, Всемирный день мороженого – самый бесспорный праздник дня. Против мороженого, мне кажется, не выступают даже самые суровые люди. Мол, морожка, да? Ну ладно, нормально все, да. История вообще лакомства уходит на тысячи лет назад. Охлажденные десерты ели и в Древнем Китае, и при дворе Александра Македонского. В общем, друзья мои, который по легенде, кстати, македонский, гонял гонцов в горы за снегом. Современный пломбир, да, добрался до нас позже, но зато основательно, друзья мои, и навсегда поселился нашей жизни, как ни крути. В общем, сегодня разрешается все. Рожок, стаканчик, эскимо, домашний пломбир из трех ингредиентов или тот самый, помните, советский пломбир за 19 копеек. Вот эта вот история была, да-да, которая у многих до сих пор остается эталоном вкуса. Главное успеть съесть раньше, чем оно начнет таять, правда, и превращаться в маленькую личную такую трагедию на асфальте, либо «Мама, у меня течет мороженое» и так далее. Друзья мои, что касаемо вообще, ты знаешь, у меня даже как-то ком в горло подоспел. Да, я просто подумала про наше мороженое белорусское, конкретно про кобринское мороженое, мороженое, которое производят в первом регионе. Это же невероятное качество, невероятный вкус детства. И, конечно же, мы на высоте в этом плане. Вообще, мне кажется, молочка и первый регион – это равно успех.
2: Абсолютно. Понимаешь? Абсолютно равно успех. Ты знаешь, где девалась та самая новость, о которой мы говорили на прошлой неделе? То, что филиал кобринского мороженого действительно открыли в одной из провинций Китая. И не просто бесспорный день, но еще и беспощадный по отношению к себе и к своему ПП, друзья мои. Ну, кто же не любит сладкое? Поэтому это такой день, когда стоит посвятить не своему сохранению фигуры, а насладиться просто вдоволь этим вкусным десертом. Ну и, конечно же, не стоит забывать, что сегодняшний день отмечает день рождения абсолютно простого и гениального изобретения, как шариковые ручки, которое кардинально изменило всю нашу жизнь. И сегодня она является действительно неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Прошла долгий путь от идеи до массового использования. И действительно, многие продажники сейчас, знаешь, вот на примере, попробуйте продать шариковую ручку, да, и протягивают ее, значит, кандидату. Он, бедный, смотрит на нее, теряется, говорит: «Эх ты, голова, смотри, как надо делать». И, в общем, продает аж целых 50 штук.
1: Ну, вообще, вы знаете, на самом деле, Ласло, журналист, фамилия такая была по профессии, просто устал. Было дело от того, что обычные чернила вечно размазываются, и подключил к делу брата, химика, на самом деле. Ирония истории в том, что первыми массовыми действительно покупателями стали британские, королевские там люди. Шариковая ручка вообще не текла на высоте, не боялась перепадов давления, тоже очень важный. Ну и сегодня, конечно, этот скромный предмет лежит в каждом кармане, в каждой женской сумочке, правда, девчонки, и ящики стола. И, конечно же, пропадает ровно в тот момент, когда нужно что-то вот подписать, написать. Все, ручка была, ручки нет. Люди, у кого есть ручка? Ой. Да, начинается вот эта перекличка потом, правда?
2: Ты знаешь, что вот я сейчас, слушая тебя, понял, знаешь, в чем разница между шариковой ручкой и кобринским мороженым?
1: Mm-hmm.
2: Она не течет. Не то и не то, сохраняя свою форму, собственно, действительно. И то, это всегда полезно, это всегда вовремя. Ну, конечно же, у утрешне, вот так получается. Сегодня действительно праздник у двух этих прекрасных вещей.
1: Друзья мои, если сегодня кофе с белорусским мороженым вы видите на завтрак, тогда мы, знаете ли, мысленно в вашей компании. А немысленно предлагаем следующую форму связи с нами. Это народная перекличка. 33-код-399-00-11. Рассказывайте, чем завтракаете, как зовут, где слушаете утреннее шоу «Самое доброе утро». Конечно, и передавайте ранний привет тем, кто вас окружает, либо далеко от вас. Доставим привет утренний в лучшем виде и зададим классный тон этому дню.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 20 до 25, местами до 28 градусов тепла. В Барановичах и Бресте сегодня плюс 20-22, в Пинске сегодня 21-23 со знаком плюс.
1: Реклама. Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Знай наших.

0: А мы, друзья мои, счастливы и безумно от того, что сегодня не понедельник, от того, что сегодня среда. Да, тебе не пятница, да, тебе не отпуск, но среда же, дорогие люди. И в среду тоже можно оставаться счастливым человеком. И в среду мы вместе с тем желаем вам оставаться продуктивным, да. Ну и, конечно, хотим вам подкинуть утром сладенького. Друзья мои, мы сегодня напоминали, рассказывали вам о том, что сегодня Всемирный день мороженого отмечают все любители и нелюбители этого вкуснейшего продукта. Всем, кстати, белорусским производителям вкусностей, сладостей, молочки. Огромный привет летит от команды утреннего шоу «Самое доброе утро». Ну, а сегодня в рубрике «Топ-3 самых» я решила рассказать о них, о сладкоежках. Романенко, слушай, возможно, ты и я, мы окажемся в списке.
1: Давай.
0: Итак, друзья мои, да, в астрологии выделяют три знака зодиака, которые больше всего неравнодушны к десертам. В общем, сладкоежки, одним словом. А на первом месте это весы. Обожают сложную выпечку, шоколад, изысканные пирожки и часто, между прочим, весы рассматривают десерт как произведение искусства, эстетическое удовольствие, а не просто перекус. Да, тельцы, вы там рядом с весами где-то вот, собственно, пристроились. Тельцы любят тоже комфорт и телесные удовольствия, предпочитают плотные качественные десерты, торты с кремом, выпечку, любят смаковать сладости в уютной такой обстановочке, 100%. Превращая чаепитие с десертом в красивый и важный ритуал. Ну и, слушай, я подумала, весы, тельцы, рыб не хватает. Ну вот все, астрологи тоже так решили и добавили нас, рыб, в список сладкоежек. Рыбы, да, для нас сладкое. Лучший способ снять стресс или поднять настроение. Мы не откажемся от конфет, зефирчика, мороженого, домашней выпечки. Ну и, между прочим, мы, рыбки, склонны находить утешение в любимых лакомствах после тяжелого дня. Это попьем чайку с зефиром белорусским?
1: Ой,
0: есть такой момент.
1: Все-таки смахнуть слюну, да, на подбородке рукой, друзья. Ну и сделать вот так вот, конечно, сказать, чтобы вы оставались вместе с нами, поскольку буквально через композицию, ну, не менее сладкое предсказание наших звезд на день грядущий гороскоп уже совсем скоро, поэтому дождитесь.

0: А вот и гороскоп.
1: Итак, друзья мои, гороскоп на день грядущий, на сегодня. Сегодня у нас какое число? Правильно, 10 июня. Овны, традиционно начинаем с вас.
2: Итак, ваша уверенность в себе будет просто зашкаливать, и это не останется незамеченным. Вы будете покорять всех своей харизмой как на работе, так и в личной жизни, поэтому приготовьтесь.
1: Так, и далее у нас тельцы идут. Давай ты про себя сам, может, расскажешь, или я могу.
2: Давай я. Ну, да. Или давай ты. Ладно, давай я. Вы будете притягивать к себе взгляд.

0: Не играть в гордую недоступность, если хочется тепла. На работе львы, держите сегодня позицию делом. Ну а по поводу денежных средств, не выбирайте эффект ради внешнего впечатления. В отношениях лучше дать понятный знак.
1: А вот девам советуют быть начеку, поскольку сегодня возможны конфликты, ваше боевое настроение и нетерпимость могут спровоцировать искры в общении. Чтобы избежать сожалений, направьте свою энергию в продуктивное русло.
0: Весы, что касается вас, если вам сегодня не подходит официальный формат общения, заявите об этом коллегам. В работе уточняйте роли до того, как начнете помогать кому бы то ни было. Ну и помните, иногда не просят помощи, а вы помогаете, потом сами будете ней же и виноваты.
1: А вот скорпиончики могут преувеличивать важность мелочей, считая их значимыми. Такая вот вещь может раздражать окружающих, поэтому попробуйте относиться к происходящему с юмором.
0: Стрельцы, вам сегодня придется признать силу мелких обстоятельств. Они могут быть скучными, но именно они мешают свободно дышать. Так что закройте ответы, платеж, обещание или бытовой вопрос. Сегодня это сделает вас счастливым.
1: Но козерожкам советуют воздержаться от излишней вспыльчивости в общении с близкими. Ваше обостренное самолюбие может привести к ненужным конфликтам.
0: Водолейчики, а вам сегодня знаете, что астрологи говорят? Ну, не нужно покупать излишнюю новизну, только потому что привычное надоело. В отношениях, кстати, тоже. Не исчезайте в остраненности, если нужно пространство. Сегодня водолеи скажите спокойно, без загадочного молчания.
1: Но вот рыбки, кстати, будьте внимательны, сегодня вы склонны к щедрости и безрассудным тратам, особенно с близкими. Почему бы не поддаться этому порыву, поэтому следуйте за сердцем, но помните о разумных пределах.
0: Вот имею так. Такие сегодня планы, понимаешь ли, траты, потому что сегодня среда и 10 июня, почему бы и
1: слушай,
0: нет,
1: точно.
0: Понимаешь?
1: Деньги.
0: Корзины для белья, понимаешь, для меня сегодня ориентир дня.
1: Да, ну хорошо, одноразовая посуда, знаете почему? Потому что скоро выходные и вкусный шашлычный сезон открывается.
0: Друзья, хорошего старта этого дня, пусть все получится.

0: Station. Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо.

0: телефон МТС 251-0505. 251-0505.
1: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города – мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Тепло, теплее. Горячо. Вы нашли горячее предложение от Хавейл. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре Атлантом Запад. Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
6: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люблю и вижу.
1: Друзья, ну что, наша рубрика создана для того, чтобы разбираться с вашими снами. Говорим мы об этом каждый будний день вам. Вот в это время приблизительно. 33-код-399-0011. Рассказывайте, что снилось вам. Мы разберемся, пока вы добираетесь до работы, действительно, о том, что же означает ваш сон, который вы придумали себе сегодня ночью наяву.
2: Ну и, собственно, Михаил оставил свое сообщение на Вайбере. Доброе утро! Между прочим, ночью стал участником огромной реконструкции. Вот действительно, Михаил, хотелось бы уточнить, какой именно, поскольку мы знаем, что в преддверии больших июньских праздников у нас действительно ведутся, во-первых, реставрационные работы в Брестской крепости, они подходят к концу. Быть может, именно там вы были участником реконструкции, которую мы уже совсем скоро сможем наблюдать своими глазами. И, тем не менее, расскажем, к чему это все снилось. В общем-то, нужно как-то проанализировать ваш вот такой вот прошлый опыт и найти связь между настоящим и прошлым. Вот, кстати, неплохо было бы, наверное, покопаться в каких-нибудь старых фотографиях, найти милые фото и, конечно же, сохранить их на память.
1: Вообще, друзья, для того, чтобы действительно спать и видеть прекрасные классные сны, нужно спать в проветриваемом помещении, раз. Два, с любимым человеком засыпать, просыпаться. И три, чтобы не костюмчик сидел ночью, а белье хорошо, классно накрывало ваше тело и не вызывало ни раздражения, знаете ли, ни стеснения и так далее. Друзья мои, есть невероятно крутейшие факты про постельное белье. Готов рассказать. Вот, например, в книгу рекордов Гиннесса занесен самый длинный комплект, 685 метров в длину и 105 метров в ширину. Между прочим, на таком уместится 3000 человек. А вот еще до окончания 19 века постельное белье в России считалось привилегией высшего общества. У низших и средних слоев общества такой роскоши не было. И, кстати, именно поэтому, друзья мои, вот пошло такое, да, значит, приданное, вот это вот все, вот это вот, да, отдавали как постельное белье, считалось роскошью, да. А в старину еще узоры вышивались вручную. Считалось, что это убережет от злых духов. А еще, друзья мои, полноценное производство наборов, и не только, вы знаете ли, наволочки отдельно, простыни отдельно, началось только после Второй мировой. А еще считается, что орнамент с морскими мотивами положительно влияет на сон и настроение, налаживая внутреннюю такую гармонию через ассоциации с океаном, друзья мои. Так что, если отпуск ни-ни, море ни-ни, океан и тем более, покупаем постельное с дельфинами и наслаждаемся летом.
0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. В Бресте только в прошлом году была реализована 51 гражданская инициатива на общую сумму почти 1 миллион 989 тысяч рублей, из которых 945 тысяч поступило от населения и организаций. Об этом сообщил председатель Брестского городского совета депутатов Андрей Филонович. В конце ноября прошел единый день приема гражданских инициатив и предложений на 2026 год, организованный руководством города, депутатским корпусом и ЖКХ. Были поданы 39 инициатив, которые были оформлены соответствующим протоколом. Честно говоря, на сегодняшний момент у нас уже оформлены второй и третий протоколы, так как люди продолжают приходить с новыми предложениями. Во втором протоколе добавилось еще 5 инициатив, а в третьем 3, добавил Андрей Филонович. В Брестском аэропорту продолжают модернизацию. В частности, сейчас идет ремонт переходной галереи. Будет 2 выхода пассажиров на посадку, которые будут разделены для международных и регулярных рейсов. Далее планируется выполнить замену системы посадки. Ведется работа по расширению спектра направлений, куда можно улететь из Бреста. Есть проработки с Узбекистаном, с Грузией, с учетом того, что техническая возможность аэропорта позволяет принимать дальние магистральные авиалайнеры. Прорабатывается вопрос и по странам дальней дуги, таким как Китай. Безусловно, это процесс не одного дня. Уверен, что в ближайшей перспективе откроем ряд новых направлений, рассказал председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облсполкома Андрей Слуцкий.
0: Новости.
1: В Беларуси введены ограничения на вылов сома обыкновенного, чтобы сохранить популяцию в период нереста, когда рыба особенно уязвима. В Брестской области вылов запрещен по 19 июня. Если сом случайно попался в запретный период, его необходимо немедленно вернуть в воду в любом виде. За нарушение действует административная ответственность, штрафы от 10 до 30 базовых величин. Возможно, конфискация орудия лова. Незаконная добыча одной особи в период запрета оценивается в 12 базовых величин. При причине В причиненном ущербе свыше 100 базовых величин может быть возбуждено уголовное дело. И в завершении новости компаний. Банк Белвеб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Белвеб, телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22. В Пинске сегодня 21-23 с плюсом.

0: «Самое доброе утро» с Юлей Майской и Владом Романенко.
1: Всем привет и самое доброе утро врывается в вашу жизнь, друзья мои. Действительно, мы на старте маленькой новой жизни. Мы планируем одно, может получиться другое, но самое главное, никогда нельзя с себя снимать той самой ответственности за те самые планы, их реализацию, либо отсутствие этой самой реализации себя. Не с других, а именно себя. Вот эта вот история. Вы знаете, нет, я сегодня работать не буду, я, наверное, просто посижу на работе, да так, что-нибудь в компьютере посмотрю. Ты где работаешь? В компьютере, как где? Вот там вот, да. Нашего Андрея Пятина вспоминаю. Огромный родинный привет.
2: Если Ой, огромный привет,
1: слушаешь,
2: Андрюш.
1: Это невероятный ролик был, друзья мои. Если вы не понимаете, о чем я сама немного понимаю, это лучше увидеть. Заходите в наши социальные сети. Инстаграм, радио, нижнее подчеркивание, Брест. Там Влад Романенко, Андрей Пятин, в общем-то, переговариваются и пытаются выяснить, кто где работает. В компьютере, либо в работе все-таки каким-то образом. Но не суть. Друзья мои, я к чему? К тому, что действительно кто-то, любитель, например, мультфильмов, сегодня может прийти на работу, заявить и сказать: ну все, я сегодня работаю по особенному графику. Я сегодня в течение дня буду смотреть мультфильмы. Слушайте, и будет иметь человек на это право относительно. Почему? Да потому что сегодня день рождения киностудии «Союз Мультфильм». Тара-тара-там.
2: Ой, класс.
1: Вот так вот, друзья. 10 июня 1936 год. В Москве основали студию «Союз Мультфильм». Будущий вот этот самый «Союз Мультфильм». То есть сначала «Союз Дед Мультфильм». Вот так дословно назывался. Первым ее мультфильмом стала «Черно-белая лента», а в Африке жарко. А дальше были десятилетия, за которые студия подарила миру Чебурашку, крокодила Гену, Котенка Га, помните, целую вселенную персонажей, на которых выросло не одно поколение, и мы с вами в том числе, друзья мои. Ну, мне кажется, сегодня законный повод, да, включить один из старых любимых мультфильмов для ностальгии, так сказать, и незаметно залипнуть, на целое утро.
2: О, это 100%, послушай, ну вот наверняка интересно, конечно же, узнать, что именно эту знаменитую киностудию открыли в далеком 36-м году в Москве, и это был действительно величайший прорыв в кинематографе, несмотря на то, что первый мультик предстал перед посетителями в черно-белом формате. Он назывался «В Африке жарко» и подарил зрителям целые такие, знаете, большие неизгладимые эмоции. Ну и правда говорят, что сейчас советские мультики выглядят немножко по-другому, но тем не менее, как мне кажется, по своему скромному постсоветскому мнению маленького ребенка, все-таки... наверное, привлекает внимание своей анимацией, какой-то, знаешь, душевностью, каким-то подходом, рисунком. А сколько много классных пластилиновых мультфильмов тогда были. И про «Ворону» вот я сейчас помню, дай бог памяти, их огромное-огромное количество. В общем, друзья мои, хороший повод, как сказала Юля Майская, пересмотреть.
1: Да, Романенко, вот вспоминая это самое, ты сейчас проностальгировал, конечно, мой вопрос прилетит к тебе. Ну, какой он самый любимый твой мультик из детства, именно «Союз мультфильм производства»?
2: Ой, честно скажу, «Крокодил Гена», «Чебурашка», именно «Чебурашка», только правда? Он, да. Он ли Чебурашка?
1: А я-то думаю, кого ты мне напоминаешь в этих наушниках, а? Родийных.
2: Да
1: точно.
2: И без наушников тоже, что ж греха таить.
1: Ой, друзья мои, ну что, пусть действительно для вас сегодня будет утро такое открытое, доброе, улыбчивое. И, конечно же, если вдруг, услышав эту новость, то сегодня отмечается действительно 10 мая, день киностудии «Союз Мультфильм», тогда мы вам предлагаем, можно чего-нибудь утром посмотреть для ностальгии, для отличного настроения, так, чтобы никто, правда, не видел. Но если вы дома, пусть смотрит вся семья. Если уже на работе, давайте с этим поаккуратнее. Ну, а мы будем продолжать дальше радовать, рассказывать все самое интересное.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Ты что это сделал?
5: Заплатил стикером.
4: А так можно было?
6: А знаешь, можно платить альфа-стикером в любых магазинах, на заправках, даже там, где нельзя телефоном. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
7: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
8: МТ-банк.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: люди о людях.
1: Да, друзья мои, рубрика «Люди о людях», где мы перемываем косточки знаменитостям, людям, которые так или иначе действительно для кого-то являются ориентиром. Но перемывая косточки, мы сохраняем к данным людям, безусловно, уважение, потому что быть знаменитым, быть успешным – это невероятное бремя и невероятнейший труд. И мы уважаем этих людей за это. Но вместе с тем мы говорим, что это причудливые люди, ровным счетом, как и мы с вами, дорогие. У каждого человека и у нас с вами в том числе есть какие-то причуды, которые окружающим кажутся, ну, смотри, какие странные, смотри, какой странный человек пошел. И, в общем-то, знаменитости вместе с тем не исключение. Так, супермодель Хайди Клум на удачу носит с собой мешочек. Вы хотите сказать, что подумали? Вот, либо брюлики, либо еще зубы. Свои же зубы складывает и носит. Да. Вот привычка у нее такая странная, она уверена, что отпугивает всех злых духов и папарацци назойливых в том числе. Когда показывает, а у меня есть этот мешочек, да, поснимали, тут же развернулись, шли по нам, странная какая-то. Певица Кэти Перри чистит зубы как минимум 3 раза в день, по ее же признанию. Она всегда так делала для того, чтобы быть, в общем-то, с такой же белозубой улыбкой, как у Бритни Спирс. А источник, близкий к Кэти Перри, к певице сообщил, что она чистит зубы 6 раз в день, потому что боится ставить пломбы. А также добавил, что у Кэти Перри под рукой всегда есть стопка из 20 новых зубных щеток. Представляете, друзья мои? Вот такие интересные заморочки у знаменитостей – это лишь их часть. Поэтому, если вам сегодня скажут: «Эй, ты, причудливый чудак», знайте, что знаменитые люди такие же, как и вы.
2: Ох, слушайте, вот если говорить о причудах, я думаю, у каждой пары тоже найдутся пару-тройку своих тараканов, даже совместных. Поэтому хотелось бы поговорить отдельно, ну так, пару строк сказать о самой интересной паре Голливуда. Действительно, те, которые познакомились на съемочной площадке, не похожи друг на друга абсолютно. Райан Гослинг и Ева Мендес познакомились на съемках драмы «Место под соснами» еще в далеком 2012 году. И в фильме они сыграли такую вот бурную пару, у которой родился сын. Ну, а во время работы над картиной действительно начали встречаться в реальной жизни. И сегодня это одна из самых, между прочим, крепких и закрытых союзов Голливуда. Актеры женаты, воспитывают 2 дочерей. Зная, что Ева Мендес ушла из большого киноспорта, назовем это так, сейчас действительно воспитывает детей, стала настоящей прекрасной мамой и домохозяйкой. Ну, а Райан Гослинг как-то ребёт деньги лопатой. Вот.
1: Это хорошо, ведь подожди, и потом надо куда-то эти деньги пристроить, а умная женщина четко знает, что сделать, чтобы деньги мужа работали и приносили пользу. Ой, друзья мои, да, давайте будем приносить пользу друг другу, вместе залетать в этот новый день, создавать друг для друга классное, отличное настроение. Мы еще раз напомним вам, если вы на диете, друзья мои, ловите информашку, да, сегодня классный день, всемирный день мороженого. Так что кофе, мороженого и рабочий офисный стол, никак не постель, сегодня точно вам гарантировано в ближайшее время.

0: Погода. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди и местами грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 20 до 25, местами до 28 градусов тепла. В Барановичах и Бресте сегодня плюс 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
3: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
4: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
5: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
4: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
7: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
8: Пусть за шашлычок.
9: Кофе, пожалуйста.
10: Вам со сливками?
9: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
11: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
10: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
12: Наши треки.

0: Влюбленные мы вас, уважаемые люди. Два родины кофеина, Юлия Майская, Влад Романенко. Здесь, на самой позитивной радиостанции страны, Радио Брест. 8 часов и 41 минута показывают студийные друзья мои. И вы знаете, я вот подумала, треть первого летнего месяца прошла.
1: Так, здесь.
0: Треть. Сегодня, 10 июня. Друзья мои, 10 дней лета. Как? Куда пролетели? Каким образом? Подождите, совсем недавно говорили про День защиты детей. Алло, как? Что? Чего? Вот. Это еще раз доказывает, что время быстротечно, что время самое ценное, что есть у человечества. Поэтому, друзья, проведите сегодня этот день с пользой, в улыбке, безусловно, вдохновении. И, конечно же, помните о том, что завтра в вашей жизни этот день, 10 июня, не повторится. Возьмите от него максимум, подарите этому миру, от себя тоже, что-то очень теплое и классное, потому что мы знаем, когда добром делишься, добро возвращается. А знаете ли, добро летом особенно множится. Вообще эксперты говорят и утверждают, что люди становятся более добрее именно в летние месяцы, друзья мои. Ну а что лето? Что с ним будет? Будет ли засуха, либо жарко, либо дождливое лето? Все мы так или иначе думаем об этом, задаем друг другу такого рода вопросы. Кстати, метеорологи предупреждают, что лето в Беларуси может быть жарким и засушливым. На большей части страны дефицит осадков до 75% на сегодняшний день в Беларуси. Но не расслабляйтесь, друзья мои, потому что возможны

0: недельку назад я наткнулся на своей странице в Инстаграме. Очень интересное видео. Оказывается, у нас бобр был замечен в Муховце. И действительно были очевидцы, которые подсняли все это дело. Такой вот милый бобр, который, значит, плыл себе по своим бобриным делам. Держал в зубах веточку чего-то, наверное, там кустика какого-то, значит, прибился к берегу. И, как понимаете, как сказал, человек, живое существо, в общем, строил себе где-то там плотинку. В общем, невероятно красивое, кстати, такое вот милое создание. Есть это видео, быть может, даже обязательно поделимся с вами, да, чтобы вы смогли тоже этими впечатлениями напитаться. Я никогда не видел бобра, поэтому я вот такой вот...
1: Романенко, весь... ты никогда не видел бобра?
0: Обобриный, да. Обобревший.
1: Обобревший Романенко сегодня ранним утром признается в том, что он не видел никогда бобра вживую. Ну, ты даешь. Слушай, ну, не все удивительные факты ты еще постиг в этой жизни, Романенко, а у тебя целая жизнь впереди, я очень надеюсь, насыщенная, интересная и ни в коем случае не бобриная. Ну, там сам как уже разберешься, да, на самом деле. Но, слушайте, я вот думаю, что у нас в Бресте однозначно бобры должны как-то каким-то образом соседствовать с людьми, договариваться каким-то образом. Жили себе бобры прекрасно и спокойно. Вот, собственно, на берегу Муховца у нас, да, на Варшавское шоссе, напротив Большого Евроопта, а тут раз и пляж появился. Бобры сместились в сторону, уступили людям место. Дорогие люди, всем огромный привет тем, кто уже отдыхал красиво на шезлонгах. Правда, эти шезлонги брещанам к лицу. Ровным счетом был. Так и пляж, друзья мои, который пляж Заречный теперь он, да, называется. Да. Слушайте, какое огромное количество людей каждый день после работы я наблюдаю, вот просто стекаются туда. Площадка невероятно крутая. Дети летние каникулы играют баскетбол, волейбол, гоняют мяч. Здесь тут же отдыхают люди. И это правда круто.
0: О, слушайте,
1: радуется душа невероятно.
0: 100%, потому что стал очевидцем, кстати, буквально вчера, наконец-таки, меня освободили от домашних обязанностей. Я решил немножко попастись, да, вот где-то там на, значит, берегу, скажем так, Муховца, да, вот в Заречном пляже. Действительно, невероятное количество людей, огромнейшее, просто до глаз радуется, какие у нас красивые брещане.
1: Вместе с тем, ты знаешь, здесь полежал, я ляжу на пляжу, тут же прошелся, экотропа такая вот небольшая, там
0: есть,
1: с сохранением зеленой зоны невероятной, молодые березки. Друзья мои, я просто вот смотрю, наш город Брест, любимый Брест на деле. Как много вкладывается, да, в наш город, как много развивается. Инфраструктуры, которые были, они, конечно же, становятся все краше. Там, где не было, появляется что-то новое, и все делается для людей. Ну что, в любимом Бресте только вместе продолжаем жить, двигаться, развиваться, работать, рожать детей, растить этих детей и наслаждаться этим летом.

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375-33-313-37-65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Проверь меня, если сможешь.
1: Дошторманенко, будем проверять друг друга и, конечно же, делать это на всеобщее обозрение. Ведь своими вопросами, так или иначе, мы вызываем ностальгию не только друг у друга, а еще и у тех людей, которые нас слушают. Романенко, расскажи мне, пожалуйста, не таи всю правду, доложи, свет зеркальце, ну, все дела эти сказочные, правда. Ну, так вот, скажи мне, пожалуйста, за какой проступок в детстве ты помнишь наказание родительское? Вот тебя наказали, вот ты помнишь
2: да,
1: это?
2: Что помню.
1: Что ты утворил?
2: Слушай, да что я утворил? Да я исчез. Еще ты испарился действительно на какой-то такой длительный период. Я помню, это было лето, приезжали братья, и мы, знаешь, как-то вот без спроса бывает. А пойдемте-ка мы на пляж. Знаешь, поляжу я на пляжу. И, в общем, действительно, мы в этот день собирались ехать на юбилей к маминой подруге. И вот как бы время уже поджимало, а меня все нет и нет. В общем, устроили чуть ли не поиски с собаками, с милицией. В общем, нашли меня ближе к вечеру. Вот тогда был нагоняй.
1: Ой, Романенко.
2: Страшный человек.
1: Да, да. Дети, позвоните своим родителям, пожалуйста. 8:55, я понимаю, у вас летние каникулы. И если вы действительно утром прошли на пробежку, а мама проснулась и вас не обнаружила, будьте добры, свяжитесь с родителями, пожалуйста.
2: Ой, хорошо, слушай, у меня тоже есть тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, вот какое твое любимое качество в себе ты ценишь больше всего?
1: Так, какое? Честность.
2: Честность.
1: Честность. Это качество, скажи мне.
2: Так, ну чертой характер это точно не назовешь, да? И приобретенный тоже нет, да.
1: Ты знаешь, да, правда, честность. Я очень прямолинейный и честный человек, и когда-то мне предсказывали, что я буду от этого страдать. В своей жизни так и получилось. Так и получилось. Открытость, честность работает против тебя в какие-то моменты, но по-другому, правда, не могу. Да. Так, Романенко, лови мой следующий вопрос. Расскажи мне, пожалуйста, для тебя какой... Какая связь наиболее комфортна с человечеством? Это вот переписка, это телефонный звонок, это личная встреча. Что для тебя комфортней?
2: Ой, слушай, это, наверное, первое и третье, но нисколько не второе. Ввиду, скажем так, вот действительно меня Юля Майска сейчас поймет, есть такая вот штука, как, знаете, вот профвыгорание, легкое профвыгорание, может быть, где-то среднее, тяжелое, неважно. В общем, знаешь, наговорившись вдоволь на эфире, да, вот на утренней смене, в общем-то, хочется либо помолчать, попереписываться, либо уже, знаешь, вот при личной встрече рассказать человеку.
1: Романенко, хочешь, я тебе скажу? У меня же есть этот самый пресловутый седьмой глаз или третий глаз, да, по-разному называется. Я знаю, что с тобой происходит, когда я тебе звоню. Когда я тебе звоню, ты берешь телефон, видишь, что я тебе звоню, видишь, что это я, не берешь трубку, потом я прекращаю тебе звонить, ты делаешь так... И начинаешь перезванивать.
2: Есть.
1: Это 100%.
2: Есть, это база. Это правда. Это правда. Друзья, и действительно так происходит. Знаешь, это сразу невероятно. Попросить прощения у всех знакомых, которые до меня не дозваниваются с первого раза, я перезвоню.
1: Нет, это...
2: Но
1: это,
2: не, то, но знаешь, это не точно.
1: Это тот самый момент, когда действительно ты чувствуешь таким образом комфорт, когда ты звонишь, а не тебе звонят.
2: Да.
1: Мне кажется, все-таки это больше психосоматика, психология и так далее, и так далее. Это не значит, что хорошо и плохо. Кто сказал, что сразу брать... телефон и трубку, это хорошо. Но мало ли, человек, может быть, придумывает какое-то оправдание, чтобы ответить. Да.
2: Вскрывает без ножа, друзья мои. Вы понимаете, что происходит в этом эфире? Я все-таки задам последний вопрос.
1: Давай, я жду.
2: Хорошо, по поводу воспоминаний из детства. Вот все-таки скажи, пожалуйста, вот помнишь ли ты тот фильм или мультфильм, который ты впервые посмотрела на видеокассете?
1: Ой, ты знаешь, нет, не помню.
2: Не помню.
1: Правда. А я тебе более скажу, у меня и возможности не было смотреть. Вот как-то чего-то выходили дети во двор, рассказывали, а вот вы, а вот кассета, а давайте поменяемся кассетами. И я смотрела на это. Вот я единственная в своем как-то общалась кругу, и я менялась только музыкальными учебниками, партитурами с девочками. А ты вот этюд Грига играешь. А можно, да, давай я тебе Баха дам сонату, а ты мне, значит, вот это. Поэтому, да, видеокассеты как-то...
2: Ой, ну это полный мусор, конечно, да.
1: Прошли мимо меня, друзья мои. Так что, дети уважаемые, это те, у которых летние каникулы. Если родители до сих пор вас заставляют ходить в музыкальную школу, скажите им спасибо, потому что потом сами поймете, в каком вы окажетесь в выигрыше.
0: В эфире Майская и Романенко. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Брестский облисполком объявил конкурс на соискание премии Брестского областного исполнительного комитета в области качества. Право предоставления материалов для участия в конкурсе имеют все организации любой формы собственности, занимающиеся выпуском продукции или оказанием услуг. Оценка результатов деятельности участников осуществляется до 25 декабря. Каждому лауреату, удостоившемуся премии, вручается диплом, приз и денежная выплата. Необходимые консультации по премии Брестского облисполкома в области качества можно получить в Комитете экономики облисполкома по телефону 580869. В Брестском государственном техническом университете в текущем году планируется набор 120 граждан Китайской Народной Республики на совместную программу в области машиностроения, реализуемую Синьцзянским университетом. Также продолжится прием китайских граждан на программы общего, специального и углубленного высшего образования, включая экспериментальные и совместные проекты Брестского государственного технического университета. Кроме того, граждане Египта, Йемена и других стран Ближнего Востока и Северной Африки начнут обучение на подготовительном отделении, сообщили в ВУЗе. По данным анкетирования и интервью, проводимых в учебном заведении, обучающиеся из-за рубежа высоко оценивают качество образования. Для поддержания конкурентоспособности учреждение расширяет спектр образовательных программ, в том числе на английском языке, и открывает новые специальности в области робототехники и других перспективных направлений. На полигоне Брестки сегодня стартует республиканский финал военно-патриотических игр «Зорничка», «Зорница» и «Орленок». Участниками смены станут 210 детей, 42 руководителя и почетные гости, включая делегацию из России, 10 представителей общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Торжественное открытие игры «Зорничка» состоится сегодня. В Брестской крепости программа объединит участников «Зорнички» и «Зорницы» 12 июня. Почетным гостем финала станет председатель правления движения первых Артур Орлов. Церемония закрытия «Зорницы» и награждение победителей, передача эстафеты командам «Орленка», экскурсия по мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой» пройдут 14 июня. Кульминацией 7-дневного марафона станет торжественное закрытие «Орленка» и награждение победителей и призеров 16 июня.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня прямую телефонную линию проведет начальник Главного управления идеологической работы и по делам молодежи Брестского облисполкома Татьяна Михайловна Гагакова. Обратиться можно будет с 16:30 до 17:30 по телефону в Бресте 26 97 75. В Драгичинском районе в этом году сформировано 16 студенческих отрядов. Основная часть учащейся молодежи задействована в аграрном секторе района. На работу уже вышли 3 отряда различной направленности. 2 сельскохозяйственных трудятся на базе открытого акционерного общества «Липникский» и открытого акционерного общества «Бездиш-Агро», а также 1 экологический работает на базе Драгичинского лесхоза. В ближайшее время ребята будут трудоустроены в организации Су-25 ПМК-8 Драгичинское ЖКХ, где будут активно трудиться, внося свой вклад в развитие родного края, рассказала первый секретарь районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи Татьяна Романюк. При трудоустройстве соблюдены все требования трудового законодательства, отметила она. Ребята прошли инструктаж по технике безопасности. В музее Наполеона Орды работает первая сенсорная выставка «Эксперимент. Текстура речи». Основная идея экспозиции строится на принципе сенсорной депривации. Предметы скрыты в закрытых боксах, исключая зрение из процесса восприятия. Посетитель остается один на один со своими тактильными ощущениями. Инсталляция разделена на 2 блока, представляющих дуальность человеческой речи, согревающие надежные понятия и те, что оставляют после себя холод или колючий след. Выставка наглядно демонстрирует, что каждое слово имеет свой физический вес и влияние на состояние другого человека. Выставка работает по 31 декабря. В Беловежской пуще 28 августа состоится мероприятие, посвященное электронной музыке «Технорейв». При его подготовке изначально были учтены нормы природоохранного законодательства. Об этом сообщили в администрации национального парка. Более того, организаторы технически проработали систему распространения звука таким образом, чтобы он был направлен в центр площадки, на которой будет проходить мероприятие. Участие в нем ориентировочно смогут принять не более 700 человек. В национальном парке заверили, что при проведении проведения культурно-зрелищного мероприятия будут реализованы все необходимые условия по недопущению вреда природе. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.

0: Не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Начало нового музыкального часа. В отличной компании прилетает время мгновенно, дорогие люди. Спасибо всем огромное за обратную связь, за то, что вы вместе с нами присутствуете вот в этой маленькой новой жизни. И, конечно, мы готовы зачитывать ваши сообщения. 33-код-399-0011. Это, да, номер телефона, это студийный Viber. Вы запишите себе в своей телефонной книжечке, пожалуйста, сохраните в своем гаджете где угодно. Но самое главное, эти позывные запомните, потому что на народная перекличка создана исключительно с мыслью о вас, дорогие люди. Что здесь мы делаем в рамках рубрики? Мы, конечно, зачитываем ваши сообщения, знакомимся с вами поближе, а еще составляем карту утреннего звучания, да, нас, утреннего шоу «Самое доброе утро». Нам важно и интересно, где нас слушают. В нашей ли стране, за пределами, это первый регион, а может быть в столице вы включаете любимую радиостанцию и тоже нас слушаете. А что, был раньше жителем Бреста, переехал вот куда-то жить в Минск, например, Витебск, Могилев.
2: Да далеко
1: стал
2: ходить не надо.
1: В конце концов. И забрал любимую радиостанцию с собой. Как, вы спросите? Да легко. RadioBrestFM.by, наш сайт. Заходите, кликайте кнопку, где бы вы ни находились, слушайте нас. А еще Алису тоже можно попросить не приказать. Мы же женщины, нам приказывать не нужно. Просто скажите: Алиса, включи Радио Брест, и мы будем ближе друг к другу.
2: Слушайте, действительно, многие люди забирают вместе с собой самого себя. Это, наверное, главный постулат и правило. Чтобы не забыть при перевозке такого прекрасного и замечательного человека с точки А в точку Зю, как говорит Юля Майская. Но и тем не менее, действительно, народная перекличка, народные люди, народные, классные, прекрасные, пишут нам. Вот, кстати, Александр Седов действительно интересуется, вот только непонятно, с какой целью, Саш, пишет. А вот интересно, шезлонги-то вкопаны вот там, вот про то, значит, заречный пляж, который вы рассказывали, или их украдут? Доброе утречко. И тем самым Саша уже смотрит, значит, режим работы сдачи вторсырья. Нет, Саша, нет, так не работает. Ну, понимаете, шутка юмор, поэтому не обижайтесь, пожалуйста.
1: Да, ну вообще так не работает. Почему? Слушай, я вот, знаешь, говорят, не судите людей по себе. Вот в жизни бы у меня таких мысли не появилось о том, что кто-то может взять шезлонг и понести на свою
2: прекрасную дачу. Понятно.
1: Нет, я про Александра. Александр, с какой целью интересуетесь? Сейчас, да у нас такие люди. Какие люди? Самые прекрасные, классные люди. И да, вы один из них. И шестому маршруту города Бреста огромный привет, Александр. Тот водитель, знаете ли, который соблюдает правила дорожного движения, который ценит вашу жизнь, хотя вы ему незнакомые люди, и, конечно же, стремится вовремя довести вас до работы, и с работы домой. Правильно говорю?
2: Абсолютно правильно.
1: Шестой маршрут, город Брест. Большой привет всем таксистам, кто, да, сейчас на работе в городе Бресте. Первый регион. Тоже большой привет. Я знаю, многие нас слушают в машинах.
2: Да, это правда. Но прекрасный человек с идеальной моделью бороды. Это Владимир Бурак тоже желает всем доброго утра. Брест, эгегей, как всегда, всем хорошего настроения. Ну и, конечно, без фото никуда. Да, Владимир, мы знаем, без фото никуда.
1: Поэтому ищите нас тоже на фото в социальных сетях, во ВКонтакте, официальная группа. Мы там в Инстаграм тоже имеемся. Радио, _Брест. Будем ближе друг к другу. Ну и сердечки, безусловно, ранним утром приветствуются.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
3: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
4: Радио «Брест».

0: Танцы до упаду, мысли, активность, работа. И если вам действительно с самого утра не думается, друзья мои, взаимосвязь очень даже прямая. Если вы сделаете такую мини-зарядку, либо просто потанцуете под наши треки, я вас уверяю, кровь пойдет по телу, все разгонит, активность повышает действительно мозговую деятельность. И таким образом, возможно, вы добьетесь решения и результата того вопроса, который вас, возможно, озадачил с самого утра. 9:22, друзья мои, и мы объявляем старт розыгрыша.
1: Да, действительно, объявляем старт розыгрыша, друзья мои, у вас появится шикарнейшая возможность получить комбо вкуснейшая пицц плюс прохладительный напиток от кафе «Гараж», который находится по адресу Советская, 73, город Брест. Не путь с остальными городами, друзья мои, но тут, если захочешь, не запутаешься, это правда. Поэтому будьте активны, будьте внимательны, буквально через парочку композиций, прогноз погоды, снова выйдем в эфир, расскажем вам, точнее, зададим вопрос, хорошенечко подумаем, прежде всего. Ну и, конечно же, напомним, что гаражная гонка дает свой официальный старт.
0: В советское время были такие вот мысли, пойдем за гаражи, вот, за гаражи, или в гаражи пойдем, понимаешь, особенно если мужики шли после работы, пойдем. Друзья мои, гараж, кафе, который находится в центре Бреста, улица Советская, 73, это то самое классное, лайтовое, модное место, где можно себя ощущать просто на самых выгодных, крутейших условиях. Вроде ты где? В гараже. А, в гараже, ясно. Не, я в кафе-гараж. Совершенно другой подход к вам, понимаете? Друзья, это означает, что вы имеете определенный вкус, потому что уютное, классное, стильное кафе действительно открывает свои двери для всех уже. И, кстати, можно заглянуть туда на завтрак и съесть невероятно вкусные, ароматные, полезные сырники, друзья мои. Если вы вегетарианец вместе с тем, там тоже подберут меню.
1: Конечно.
0: А если ребенок ваш дома не кушает, и вы приучили его завтракать в кафе, ну, боже, хлопот не берите потом. Детское меню там тоже имеет место быть. Кафе-гараж на Советской, 73, уже готов действительно радовать своих гостей. Новая глава атмосферного места в исторической части города, Советская, 73. Внутри кафе несколько залов, каждый со своим неповторимым настроением. Каменные, плиточные, стеклянные текстуры, а также неоновые вывески создают действительно стиль и упрощают навигацию. Друзья мои, а меня впечатлил, знаешь, вот когда мы с тобой там были, да, вот этот самый подвесной мотоцикл.
1: Ох, подвесной мотоцикл. Но мы все-таки пытались выяснить, что же за модель этого мотоцикла. Вот я не постесняюсь, сегодня лично приду, значит, в кафе-гараж и спрошу у официанта, поэтому я не знаю, слушать ли нас сейчас именно там, но если да, ребят, готовьтесь, потому что какой-то живой интерес появился, мы все спорили, ишь или не ишь, ишь ты его, висит себе в воздухе, и никто даже не спросил.
0: Ишь ты, какая фотозона там, а? Правда? Для того, чтобы пополнить свою коллекцию фото для своего же Инстаграм, друзья мои, да, там не только можно вкусно покушать, а еще действительно сделать невероятную серию классных фотографий. Ну что, старт розыгрыша объявлен, вопрос скоро озвучим, готовьтесь и не разбегайтесь.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, при грозах до 14. Температура воздуха по области от 20 до 25, местами до 28 градусов тепла. В Барановичах и Бресте сегодня плюс 20-22, в Пинске сегодня 21-23 со знаком плюс.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк.
6: Кофе, пожалуйста.
7: Вам со сливками?
6: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
8: Безотзывный вклад «Альфа Сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
7: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа Сливками».
2: Телефон рекламной службы 20-35-45. Радио Брест.

0: от нашей большой любви, дорогие друзья, к своей работе, к тому, что здесь мы делаем, появляемся мы. Как много этих мы. А ведь мы с тобой, Юль Майская и Влад Романенко, здесь появились для того, чтобы сделать для наших людей что-то очень приятное, что-то очень вкусное, друзья мои. Но, конечно, если вы только что присоединились в нашу компанию, опять-таки для вас анонсируем. У нас стартует розыгрыш, и разыгрываем мы для вас невероятно вкуснейшую пиццу и невероятно классный прохладительный напиток, вот этот летний коктейль, друзья мои, который, да, так необходим каждому из нас, когда на улице жара, и, между прочим, будет комфортная погода сегодня, но солнышко после обеда вроде как обещает. Так вот, друзья мои, если сегодня вы будете прохаживаться по улице Советской в городе Бресте, в центре, не проходите мимо кафе «Гараж». Располагается, да, в центре, Советская, 73, там уютно, круто, модно, вкусно и красиво, что дает возможность действительно находиться в такой локации, которая даст возможность пополнить вашу коллекцию фото.
1: Но действительно, будьте внимательны, даже если речь касается только приезжих людей, поскольку я знаю, что сейчас сезон отпусков, и многие едут как раз-таки сюда, к нам, в наш родной город над Бугом. Обязательно зайдите в кафе «Гараж», да, по адресу Советская, 73, ну и понаблюдайте за простыми, абсолютно очаровательными людьми, официантами, сотрудниками, поварами, которые готовят для вас невероятно вкусные блюда. Ну и, конечно же, поучаствуйте в нашем розыгрыше. Между прочим, вопрос у нас уже созрел.
0: Вот это так. Правда. Друзья мои, только вот будем себя исправлять. Все-таки у нас это игра «Гаражная гонка». И если вы уже на старте и готовы после на старт, внимание, марш, ворваться за победным этим самым электронным купоном, который даст возможность вам стать

Бреста, и вы вместе с нами. Это очень круто. А теперь вот вам вопрос. Расскажите нам, пожалуйста, одно из самых старейших, красивых зданий в центре Бреста, Советская 101. Там располагается аптека. А вот в каком году она была построена и каким архитектором спланирована? Год и имя архитектора. Аптека в центре города, Советская 101. Расскажите, кто построил и в каком году. Ждем правильный ответ. Всем удачи. Итоги розыгрыша в окончании этого часа.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Заказал карту онлайн.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45. Радио Брест.

0: Эх, как бы, конечно же, хотелось послушать «Самое доброе утро» и так далее, и так далее, и так далее. И вот я все
1: мне
0: жду.
1: И
0: каждый выход я вот этого жду и думаю, ну, раз ты открывашку не поставил, значит, этой открывашкой буду я.
1: Надежда умирает последней.
0: Романенко, вот. В нашем случае даже она не умирает, уж не знаю у кого, потому что Надежда – мой компас земной и так далее, и так далее. Возможно, эту самую Надежду испытывают сейчас наши участники. Участники гаражной гонки, друзья мои, на старте мы были с вами вот несколько минут назад, а сейчас, безусловно, подобрались к финишу, да что говорить, даже финальную часть уже пересекли, а сейчас награждение победителей. Итак, старт гаражной гонки игры был дан, у нас есть невероятно крутейший партнер, который предоставляет для вас, уважаемые радиослушатели, возможность насладиться красивыми видами в центре города и почувствовать себя, знаете ли, на вайме просто, почему бы и нет, с утра, в обед, вечером, в любое для вас удобное время. Кстати, кафе «Гараж», Советская 73, там невероятно классное, утепленное, уютное, друзья мои, та самая терраса, которая возможность дает, вроде я в здании, а вроде и не в здании. Наблюдать за прохожими, это невероятно. А мне всегда нравится, знаешь, за кем наблюдать?
1: А
0: за
1: ну-ка.
0: Туристами, которые идут в центре Бреста.
1: Да,
0: и
1: правда.
0: Вот как они оглядываются на наше здание, на наших людей, как они смотрят на наших артистов, которые играют на нашей музыкальной таблетке в центре города. Это невероятно.
1: Слушай, ты знаешь, что вот ты такую мысль очень интересную мне сейчас навела. Знаешь, вот находиться вот в этом заведении, в кафе-гараж, это то же самое, знаешь, вот я вроде на работе, а вроде не на работе. Это найти возможность среди недели во время обеда выйти, действительно перекусить, насладиться невероятным количеством блюд, ну и, конечно же, все-таки попробовать комбо пиц плюс прохладительный напиток, победителя которого мы сейчас, собственно, и озвучим.
0: Да, это правда. Друзья мои, итак, участники гаражной гонки, всем вам огромное спасибо за игру, за ту скорость, которую вы проявили. Но до финиша сегодня добрался один победитель, друзья мои. Обязательно объявим. Но изначально напомним, наш вопрос звучал к вам так. У нас в центре Бреста, Советская 101, есть историческая аптека, историческая, которая никогда не меняла своей функции. С момента создания до сегодняшних дней это здание функционирует как аптека, друзья мои. И мы гордимся тем, что имеем в арсенале города вот такое вот здание. Значит, кем было построено? В каком году был такой вопрос? И да, друзья, ответ правильно. Здание построено в 1925 году. Советская 101. Это верно все. Наша историческая аптека Гринберга, друзья мои. И правильно на этот вопрос нам ответила...
1: Кто? Ну, Дарья, да, абонент с последними цифрами 3179. Промокод на комбо пиц плюс прекрасный вкусный прохладительный напиток от кафе «Гараж» достается вам.
0: Ну, а мы напомним, что история аптеки началась действительно в 1900-далеком году, когда архитектор Соломон Гринберг подал магистр Полесского воеводства проект строительства дома и приступил к нему в 1925 году. И проект, кстати, был задуман ради его супруги. Вот что делает любовь. Создает, я не знаю, окрыляет, что ли, и воплощает до наших дней вот такое историческое здание. Всем спасибо за участие в гаражной гонке. Мы ее откладываем до завтра, а завтра объявим на старт. Внимание, марш!
2: В эфире Майская Романенко в утреннем шоу «С

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Беларусь и Россия едины в вопросах сохранения исторической правды. Накануне в Совете Республики обсудили подготовку к масштабному международному проекту «Поезд памяти». Старт традиционно в Бресте 22 июня, в день, когда началась Великая Отечественная война. Военно-патриотическая акция пройдет уже в пятый раз. За это время она объединила 800 старшеклассников из стран СНГ. В маршрут войдут 12 городов, 8 белорусских и 5 российских. Желающих участвовать с каждым годом все больше. Член Совета Республики Национального собрания Беларуси Александр Лукьянов отметил, что в этом году конкурсы бьют рекорды. По данным Министерства образования, свыше 12 тысяч молодых ребят, школьников подали свои заявки для того, чтобы стать пассажирами поезда памяти. В этом году проект посвящен 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Исторический маршрут объединит 200 школьников. Республиканский велосипедный пробег, посвященный 85-летию со дня начала Великой Отечественной войны, Великой Победе и памяти Собора Белорусских Святых, торжественно стартовал 8 июня от стен Брестской крепости Героя. Сегодня участники патриотического марафона прибыли в Ивацевичи. Они приняли участие в митинге в Сквере Победы, возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан, посетили храм Державной иконы Божьей Матери в Ивацевичах.
0: Новости.
1: Для контроля безопасности на пляжах Бреста сотрудники милиции провели велопатруль и патруль на катере, а также осмотр с помощью дрона. Для недопущения несчастных случаев, минимизации количества правонарушений и преступлений в местах массового отдыха милиция Брещины проводит комплекс мероприятий по обеспечению безопасности граждан, отметила начальник отделения информации и общественных связей УВД Брестского облисполкома Наталья Милюкова. Сотрудники милиции регулярно проводят профилактические беседы с отдыхающими, обращая внимание на необходимость присмотра за детьми вблизи водоемов. Мы напоминаем гражданам об административной ответственности за распитие спиртных напитков в местах массового отдыха. Но самое главное – угроза жизни при нахождении в воде в нетрезвом виде, подчеркнула представитель УВД. Брестский «Строитель» выиграл второй матч финальной серии чемпионата Беларуси по хоккею на траве среди мужских команд. Золотые медали национального первенства южане оспаривают с хоккейным клубом «Минск». Второй поединок серии до трех побед прошел в Бресте. Основное время закончилось в ничью 1-1. На гол игрока «Строителя» Евгения Гаврилова ответил минчанин Шахрухбек Салимжонов. Исход встречи решился в серии после матчевых бросков, где точнее оказались хозяева площадки. И в завершении новости компаний. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Ничего нет сильнее, чем это. Готовность к празднику, готовность к выходным, готовность к радости, друзья мои, и готовность к непредвиденным ситуациям. Вот эти можные перечисления, друзья мои, говорить до бесконечности, а для того, чтобы быть готовым к чему бы то ни было, надо в багажнике своего автомобиля возить то, что поможет вам разобраться в ситуации прямо здесь и сейчас. Понимаете? Не совсем, да? Тогда я поясню, друзья мои. Ну что, мы готовы запустить пост-опрос в рамках этого интерактивного часа. 10-10 студийный показывают. Приветствуем всех, кто попал сюда. Мы рады каждому без исключения, друзья мои. И в начале этого дня, действительно, давайте немножко порассуждаем на тему, а может быть и реальные примеры напишем. Какой самый странный предмет вы возите в багажнике? Рассказывайте об этом, присоединяйтесь к эфиру. Официальная группа «Брест» во ВКонтакте, «Радио Брест» во ВКонтакте, запущена будет совсем скоро. Вот знаете ли, мы тут с Ладом сидели и думали за кадром варианты. Какие же они могут быть варианты, чтобы были вам понятны? Но я вот лично скажу по себе. Давай. Друзья мои, начну прям с себя. Задаю вопрос, какой самый странный предмет вы возите в багажнике? Расскажу. Это банки для закатки.
2: А вот всегда.
1: Два мешка.
2: А потому что женщина, понимаете? Два мешка и банки для закатки. Ну, послушайте, ну, это, наверное, атрибутика какого-нибудь Форт Боярда, например, если вы являетесь участником данной телеигры, поклонником, точнее. Слушай, может быть, какой-нибудь кигурумик, вот, есть очень популярные вот эти вот костюмчики, либо, не знаю, там, корона из папье-маше для своей второй половинки. А что, она же у вас принцесса, правильно? Правильно.
1: Те самые пресловутые санки, которые вы так и не довезли.
2: Причем советские.
1: В гараж.
2: Да.
1: Да, кстати, вы знаете, кафе-гараж, улица Советская, 73. Вместо санок там невероятно удобные диванчики, друзья мои. Поэтому, если что, имейте в виду. А относительно того, что в санке, они сами по себе-то и не странный предмет. Но когда июнь месяц, 10 число, а санки до сих пор в багажнике вашего авто, странненько.
2: Ну, так понятно, готовь сани летом. Не просто так говорят об этом, друзья мои.
1: Точно.
2: В общем, заходите на официальную страницу радио Брест во ВКонтакте. Пост-опрос уже будет готов с минуты на минуту. Ну и, конечно же, проявляйте активность. Давайте узнаем о ваших маленьких странностях в немаленьком багажнике.
1: Да, друзья мои, присоединяйтесь к общению нашему. У нас чат студийный, вайбер тоже активен для ваших посланий. Ну и, безусловно, вопрос летит в народ. Какой самый странный предмет вы возите в багажнике?

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Реклама. Запланировали покупку мебели, но ограничены в бюджете? У нас есть решение.
2: В рамках кредитной программы от ОАО АСБ «Беларусьбанк» есть отличная возможность приобрести мебель ЗОВ на невероятно выгодных условиях. Потребительский кредит выдается сроком до 3 лет с фиксированной ставкой 4% годовых без поручителей и дополнительных комиссий.
1: Подробности уточняйте у дизайнеров-консультантов в центрах продаж ЗОВ. Брест, улица 28 июля, дом 30. Строительный гипермаркет «Материк». Кобрин, улица Дзержинского, 68. Торговый центр «Алиса». Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Наши песни.

0: Ну что, друзья, мы вас, конечно же, подтягиваем к теме обсуждения. Действительно, так или иначе, вы знаете, думали, ломали голову, а что такого странного вы, уважаемые радиослушатели, можете ввозить в авто своих багажников? Но, знаете, только вы об этом знаете, исключительно вы. Поэтому мы решили сделать следующим образом. Запустили опрос. Это даже не пост, это опрос, друзья мои. Очень надеюсь, что он не пролетит мимо вас, и вы его заметите. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте, мы там интересуемся. А какой самый странный предмет вы возите в багажнике? И ждем ваши варианты в виде комментариев под этим вопросом. Ну что это может быть? Послушай, для кого-то действительно покажется, например, складной стол с этими самыми стульчиками.
1: Конечно.
0: Для отдыха на природе странным. Ну, в смысле, зачем ты его возишь постоянно? Ну, ближе к выходным положи в багажник и, собственно, все, разложил на природе, купил, не знаю, пошел в продтовары, так, купил продуктов, огромную корзину, там всегда качественные продукты, обалденные, друзья мои, и выбор огромнейший, разложил на стол, вот тебе и отдохнул. А другой человек подумает о том, что не-не-не, знаешь ли, я пойду в гараж специально, возьму этот вот, чтобы он неделю мне не шатался, не болтался в багажнике. То есть, для кого-то это странный предмет, а для кого-то нет. Поэтому набрасывать варианты ответа для наших радиослушателей здесь, мне кажется, как минимум некорректно. Поэтому, друзья мои, ну очень хочется знать и, знаете ли, своего рода подсказку выработать. Какой же самый странный предмет вы возите в багажнике? Может быть, вы напишите под комментарием, и мы прочитаем и поймем, а это же совсем не странный предмет. И я так давно хотел, только об этом не догадывался. И вам большое спасибо за эту подсказку, уважаемые люди.
1: Действительно так, друзья. Ну, вы знаете, я вот в погоне за мыслью все-таки хочу, наверное, сказать Юле, что действительно есть такие люди, и у меня есть для них оправдание. Вот отдохнуть они хотят, желание есть. Реализация хромает, понимаешь? Поэтому возят с собой в багажнике вот эти вот стульчики для отдыха, ну, а, конечно, там еще и снасти, и что-нибудь для пикничка, и действительно приятное количество купленных товаров в магазине, да, как всегда, все только самое свежее, все только самое вкусное. Ну, и, конечно же, друзья, вот и т.д., и т.п., вот для этого у нас и существует официальная страница «Радио Брест» во ВКонтакте, чтобы вы оставляли комментарии, друзья. Нет вариантов, есть только ваша история.
0: Романенко, нет у тебя автомобиля, и есть это только самая история, как он у тебя появится в твоей голове.
1: Мы будем мечтать, мы будем, да, вот так вот скрещивать пальцы, а вось с ним свалится.
0: Романенко, скажи мне, пожалуйста, да, вот какой бы ты действительно для кого-то странный, для тебя, может быть, и не совсем странный предмет возил бы в своем багажнике?
1: Слушай, наверное, какой-то странный предмет, слушай, не знаю, покрышка, какой-нибудь оберег, не знаю, кусок забора деревянного, а вдруг, знаешь, вот не дай бог, въеду куда-то по своей незнанке, по своей неопытности, а тут, о, сразу деревянный заборчик есть.
0: Я рассчитывала, что я въеду. Забор ты со мной в багажнике, да? Ладно, дорогие люди, я вожу багажники, да, действительно,
1: багажники, банки.
0: Багажники, банки для закатки разного размера, и тогда они у меня там шумят, создают мне настроение. Звон, вечерний звон, бом-бом.
1: А как это напоминает?
0: Для кого-то это покажется странным. Если для вас нет, обязательно высказывайтесь. 33-код 399-0011. Ждем обратной связи.

0: года. По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брянщине облачно с прояснениями, на большей части территории кратковременные дожди и местами грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Температура воздуха по области от 20 до 25 с плюсом, местами до 28 градусов тепла. В Барановичах и Бресте сегодня плюс 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
1: Реклама.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Оркестр Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
4: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: И сегодня обсуждаем очень интересную тему, дорогие люди. Действительно, она у нас сегодня необычная. Знаете, чем? Мы не предоставляем сегодня для обсуждения варианты ответа, друзья мои. А очень хочется действительно посмотреть ваши автобагажники и узнать, а что же вы возите там? Какой самый странный предмет вы возите в багажнике, друзья мои? И для кого-то это может быть странностью, а для кого-то очень даже важной необходимостью. Мы запустили этот самый опрос. Пост у нас во ВКонтакте, официальная группа «Радио Брест». Заходите, ждем вас там. И, собственно, не предоставляя варианты ответов, ждем ваши комментарии. Очень-очень. Друзья мои, какой самый странный предмет вы возите в багажнике? А может быть, он совсем и не странный. А может быть, тот предмет, с которым вы не расстаетесь в течение целого года и круглогодично. Это самая штука, предмет, вам нужный, ездит с вами. И для кого-то это странно, а вам это прям вау, как надо.
2: Есть у нас сообщения, которые, правда, отправляют на студийный вайбер, что тоже хорошо. Напомню, номер плюс 375, код 33-39-9-0-11. Вот, например, Михаил похвастался, что у него в багажнике лежит надувной матрас. Вот так. Ну, не знаю, пригодится он вам... Да я думаю, в скором времени точно пригодится, летний сезон. Поэтому, дорогой Михаил, сразу же достаете, надувайте и отправляйтесь в большое матрасное путешествие. Вот.
1: Это хорошая история. Знаешь, почему? Да потому что, действительно, после рабочего дня, если погода... А послеобеденное время не подводит, и вечером жарко-жарко солнце, ты не доезжай домой, попадаешь сразу на пляж здесь, в Бресте. Огромное количество пляжей, да, на любой вкус, ровным счетом, как и в Брестской области. И вот тут-то купальный костюмчик, та самая, я не знаю, те самые сланцы, шлепанцы,
2: вот,
1: и надувной круг обязательно. Да. А это самое главное, экономия времени еще происходит, да, когда домой не нужно крутиться и брать эти нужные, приятные вещи для купального сезона. Хорошо. Хорошо, ставим галочку.
2: Да,
1: для кого-то
2: так.
1: Странная вещь, считаем ее необходимой, друзья мои. Ну что, обратную связь мы налаживаем, приветствуем и, конечно, ждем ваших комментариев. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. А какой самый странный предмет вы возите в багажнике? Ждем и готовы зачитывать ваши сообщения.
0: Слушай наших

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Ты что это сделал?
3: Заказал карту онлайн.
2: А так можно было?
3: А знаешь, можно. Не ходить в банк и заказать карту Альфы онлайн с доставкой на дом. Подробнее на Альфа-банк Бай и по номеру 198.
4: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
6: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Самое доброе утро, самая добрая среда, и мне кажется, что самое доброе время. 10:52. Всем огромный родин и привет, середина рабочей недели, друзья мои, на старте действительно новых возможностей, новых впечатлений, новых знакомств. Это невероятно круто. Мы самая позитивная радиостанция страны, Радио Брест, друзья мои, готовы, конечно же, направлять вас на самую лучшую дорогу. Какую? Дорогу профессиональную, дорогу для общения, тоже созданную. В общем, дорогу осилит-то идущие, ведь все мы так или иначе знаем. Поэтому давайте на старте нового дня будем идти вместе, в тандеме, для того, чтобы покорять горы, вершины, если вам это нужно. Если вы сегодня ранним утром проснулись с таким запалом, что горы хотел вчера свернуть, сегодня пусть постоят, ладно. Обойдите горы. И такое бывает и состояние, и настроение, и когда песни хочется, душа просит, а отчет лежит не готов, а ты должен был сделать его еще вчера. По-разному бывает, друзья мои. Вместе с тем давайте оставаться людьми, которые так или иначе будут идти друг другу навстречу и, конечно же, выяснять, а что у вас там в багажнике странного?
3: Да, действительно, мы это выясняли на протяжении всего нашего часа. Но есть сообщение, действительно, и вы их отправляете, и делаете это правильно, да, на наш студийный вайбер в том числе. Собственно, вот Денис написал, что вот у него какой-то там старый кинескоп, я так понимаю, да, сообщение лежит в багажнике вашего автомобиля. Это вы вот куда везете? В какой? В 1983 год, наверное, Денис. Поэтому хотелось бы тоже поподробнее узнать, откуда он вообще вам достался. Бывают вещи, когда люди вывозят действительно со своих прекрасных, но уже обветшалых домов, потому что кто-то переезжает, кто-то занимается уборкой, скажем так, коллективно, и забывают просто по-простому выложить какие-то предметы. Там и тяпки, и телевизоры, и, значит, старые картины, в том числе как-то коллекция семян для рассады. О!
2: Да, кстати, Татьяна написала, знаешь что? Здравствуйте. А я вожу в своем багажнике, значит, гири и скакалку. Те, кто занимается спортом, меня поймут. Движение – это жизнь, написала Таня. Но это правда. Мало ли, вышел вот с офиса после работы, тело требует активности. Подъехал где-нибудь там на пляж, правда, на грибной канал.
3: Слушай, интересно,
2: достал,
3: да,
2: оттуда скакалку, гири. Просто вот, а, еще и коврик вот этот, да, вот, да, для фитнеса. Позанимался, в отличном настроении, поехал домой.
3: Слушай, это находиться действительно в движении, вот практически 24/7, мало того, что вы передвигаетесь на своем автомобиле, так вы еще и как-то активно ведете свой образ жизни. Класс.
2: Александр еще написал, смотри. Здравствуйте, а я вожу в своем багажнике автомобиля запчасти от машины. Ну так, на всякий случай. По-мужски,
3: это,
2: по-моему,
3: это что, правда? Это колесо какое-нибудь, домкрат, не дай бог. А если, знаешь, целое шасси автомобилист меня поймут, конечно, не дай бог, друзья, нужно соблюдать все-таки скоростной режим и вовремя проходить обследование, хотел сказать.
2: Романенко.
3: Автомобильное обследование.
2: Техосмотр это называется.
3: Да. Спасибо, да, большое.
2: Друзья мои, соблюдение вообще, конечно же, правил дорожного движения. Соблюдение, мне кажется, вообще каких-то своих принципов человеческих и, безусловно, соблюдение вот этой самой дисциплины, с которой иногда бывает не совсем все в порядке у каждого из нас от раза к разу. Но, знаете ли, дисциплинировать других людей, это же гораздо проще, чем самого себя. Есть, конечно, такой момент. Друзья, продолжаем дисциплинироваться вместе и, конечно, ожидать ваших вариантов ответа. Итогов у нас сегодня не получится. У нас получится, что мы так или иначе будем захаживать к нам в официальную группу «Радио Брест», да, во ВКонтакте. Верно. И так или иначе будем ждать от вас обратной связи. А мы сегодня интересовались и будем интересоваться, продолжать. А какой самый странный предмет, по-вашему, вы возите в своем багажнике?
3: Да, ну и, конечно же, прощаться с вами до завтра. Услышимся в одно и то же время. Вместе с вами был кто? Юля Майская, Влад Романенко.
2: Да, это правда. Старт нового дня положен в отличной компании. Спасибо, что были с нами, дорогие люди. Дальше больше, дальше лучше. И абсолютно все будет у каждого хорошо. Я в это верю. А у меня же есть какие-то там, да? Третий и седьмой глаз.
3: Винчима! Я всегда говорил об этом, да.
2: Друзья, все, двигаемся дальше. Навстречу новому дню и услышимся.
3: Пока-пока.
1: В эфире «Майская и Романенко».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Штабная тренировка с управлением территориальной обороны пройдет сегодня и завтра, сообщили Белта в Министерстве обороны. Как рассказали в ведомстве, офицеры управления в условиях созданной учебной обстановки и ранее принятого решения завершат планирование применения сил территориальной обороны Беларуси. Тренировка позволит повысить навыки офицеров в умелом и эффективном выполнении должностных обязанностей, а также добиться слаженной работы оперативного состава управления в ходе организации территориальной обороны, пояснили в министерстве. Администрация Ленинского района Бреста проводит традиционный районный выпускной бал «Алые паруса». Мероприятие состоится 12 июня в Театре эстрады парка культуры и отдыха с участием руководителей Брестского горосполкома администрации Ленинского района. Начало шествия выпускников по улице Ленина в парк культуры и отдыха 18 часов. В программе также награждение мягкими игрушками активистов школ и гимназий района, чествование победителей конкурса «Учитель года», вальс выпускников, фейерверк.
0: Новости.
1: К другим событиям. В Бресте произошло ДТП. Накануне на бульваре Космонавтов от Орджоникидзе произошло столкновение. 20-летний водитель Митсубиси при повороте налево не уступил дорогу встречному Рено. От удара автомобиль Рено загорелся. Возгорание оперативно ликвидировали сотрудники МЧС. В результате ДТП 51-летний пассажир Рено был доставлен в больницу. Проводится проверка. В Пружанском районе обнаружили новое неучтенное захоронение воинов Красной Армии, которые погибли здесь в 1941 году в первые дни после нападения немецко-фашистских захватчиков. С просьбой об установлении исторической справедливости обратился местный житель. Прокуратура уже взяла этот вопрос под свой контроль. В Бресте продолжается активная реализация гражданских инициатив. Это тот самый формат, когда жители и городские службы объединяют усилия, чтобы сделать улицы комфортнее и краше. Дорожная техника зашла на улицу Новоселов. Свежее асфальтобетонное покрытие было уложено на участке от дома номер 26/1 до дома номер 7/1. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды. По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22. В Пинске сегодня 21-23 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22, в Пинске сегодня 21-23 с плюсом.
2: Реклама.
3: Чемпионат по шопингу в Пятом элементе. Только до 22 июня покупай холодильник Haier с инверторным компрессором и функцией антибактериальной обработки со скидкой и оплатой частями на 12 месяцев всего 219 рублей в месяц. Кредиты от 0,001% предоставляются банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
4: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя, 42. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
3: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Региональные новости. Пружаны.
2: Полдень. С новостями Пружанского района Арина Ермакова. Здравствуйте. На 36-й международной специализированной выставке «Белагро-2026» сразу несколько организаций Пружанского района были отмечены наградами. Район стал победителем в республиканском смотре конкурсе по благоустройству машинных дворов, готовности ремонтно-обслуживающих баз к работе в зимних условиях и машино-тракторных парков к полевым работам. Почетная грамота вручена председателю райисполкома Михаилу Гришкевичу. За работу в этом же направлении среди сельхозпредприятий открытое акционерное общество «Ружаны Агро» было удостоено второго места. Награда вручена директору предприятия Андрею Бусаку. А открытое акционерное общество «Журавлиное» стало победителем республиканского смотра конкурса на лучшую организацию работы по охране труда в 2025 году. Почетная грамота вручена директору Александру Пищу. Также стоит выделить и Пружанский молочный комбинат, который получил диплом первой степени в номинации «Сыры с наполнителем» за сыр пружанский с тыквенными семечками. В Пружанском районе прошел районный этап республиканского проекта «Властелин села 2026». Сельские семьи соревновались в ловкости, смекалке, умении работать в команде и, конечно же, в знании родной земли. По итогам состязаний почетное третье место заняла семья Мороз, вторыми стали Лашкевичи, а победу праздновала семья Бурко, которая и представит район на областном этапе соревнований. Более подробную информацию читайте в сегодняшнем номере газеты «Районные будни». Творческая делегация Пружанского района триумфально представила свой край на 9-м областном фестивале народного юмора «Споровские жарты» в агрогородке Спорово. Честь пружанщины на этом престижном юмористическом форуме защищали лучшие творческие силы района – Ровбицкий и Сухопольский сельский клуб «Библиотека», Великосельский сельский дом культуры и Муравский СДК и сельская библиотека. Домой артисты вернулись не только с отличным настроением, но и заслуженными наградами. Так делегации был вручен диплом первой степени в номинации «Юмористическая программа», а за юмор и веселье, высокий художественно-юмористический уровень и исполнительское мастерство в номинации «Акулы сатиры» дипломом была награждена Ирина Асанина. В субботу 13 июня с 9 до 12 часов проведет прямую телефонную линию управляющей делами Пружанского райисполкома Инна Антоновна Валентюк. Телефон 4-15-04.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. В Пружанском палацике прошло открытие персональной выставки уникальных работ мастера Романа Бондаря «Рожденный из разбитого». Автор представил невероятно красивые картины из битого стекла. Роман Бондарь – единственный мастер в Беларуси, который занимается этим редким видом искусства. Выставка его работ продлится до середины июля. К республиканскому проекту «Батькова кашуля» совсем недавно присоединилась и Пружанщина. В отделе ЗАГСа райисполкома в торжественной обстановке зарегистрировали нового жителя района, сына в семье Красько. Свидетельство о рождении малыша родителям вручила начальник отдела ЗАГСа, член районного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Наталья Тибаровская. К поздравлениям присоединился и ее председатель Дмитрий Матяш. Он тепло поздравил молодую семью с пополнением и вручил особенный подарок – льняную крестильную рубашку. Эта батькова кашуля станет для малыша его первым оберегом. В семье Красько признаются, что такой трогательный подарок они будут бережно хранить, как символ связи поколений и памяти о важном событии. В Минске прошел 8-й этап открытого кубка спортивного клуба «Белый медведь» по плаванию «Битва спринтеров». Среди участников турнира были и воспитанники специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 2 «Пружан». Пловцы продемонстрировали свое мастерство и навыки на дистанции 100 метров комплексным плаванием. Прекрасно проявила себя Елизавета Грецкая, которая стала бронзовым призером соревнований. Яркое выступление показала и Варвара Лукуть. Она не оставила шансов своим оппоненткам и заняла первое место. Подготовил спортсменок к стартам тренер Павел Баран. Хорошо проявила себя и воспитанница тренера Юлия Лаптанович Анна Ясинская. Спортсменка остановилась лишь в шаге от пьедестала почета и стала второй. В очередной раз свой класс подтвердил и Тимур Дакимович, который завоевал золотую награду. Подготовил парня к состязаниям тренер Сергей Коляда. В рамках регионального этапа чемпионата Республики Беларусь по футболу во втором по силе дивизионе второй лиги по Брестской области свой очередной матч на домашнем стадионе провела команда «Пружаны». Оппонентом стал футбольный клуб «Иваново». Игра между лидерами группы получилась очень захватывающей и была наполнена немалым количеством голевых моментов. Встреча закончилась победой гостевой дружины со счетом 2-3. Авторами голов в пружанской команде стали Никита Щур и Даниил Баран. Ведется подписка на газету «Районные будни» на второе полугодие этого года. Подписаться можно во всех отделениях связи республиканского унитарного предприятия «Белпочта района», а также у почтальона, в том числе предварительно подав заявку на оформление подписки в удобное для вас время в Пружанский узел почтовой связи по телефонам 30931 и 30725. Помимо этого, вы можете подписаться на газету, не выходя из дома, с помощью сайта «Белпочты». Следующий эфир программы «Региональный». Региональные новости Пружаны слушайте через неделю в 12 часов на радио Брест. С новостями Пружанского района знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14. Температура воздуха по области 20-25, местами до 28 градусов. В Барановичах и Бресте 20-22. В Пинске сегодня 21-23 с плюсом.

Мы также стреляем метко и точно попадаем в самую цель, в самое яблочко, в самое сердце, если хотите. Да, и бьем точно на поражение. 12 часов 11 минут. Здравствуйте, наши ненаглядные радиослушатели. Это дневная смена на волнах Радио Брест. Вместе с вами сегодня до 15.00. На это время запланировано исключительно веселье, радость от происходящих событий, музыка. Ну и, конечно же, горсточка новостей в перемешку с вашими приветами, поздравлениями и самыми добрыми словами. Вот небольшой, так сказать, экскурс в эти три часа, который объединяет себе еще и только самое лучшее настроение, которое не зависит от погоды, это точно. Ну, по крайней мере, здесь у нас в Бресте достаточно пасмурно. И такой, знаете ли, вот еле-еле-еле заметный дождь. Он нет-нет, но спадает с облаков и попадает на лица и другие участки тела тех людей, которые не взяли с собой зонт. 12.12 на наших студийных, загадываем желание и отправляемся далее по этому дню. Ну, сегодня, на самом деле, уже 10-й день лета. Вы ощущаете на себе лето то самое? Уже, ну, смогли, например, я не знаю, где-то чуть-чуть загореть, может быть, где-то отдохнуть немножечко совсем. Ну, или вот-вот-вот, и вы отправитесь в отпуск. Что из-за этого плана больше всего подходит под описание вашего лета? Можно написать к нам на номер Вайбера 399-2011. Также на этот номер будем принимать ваши самые добрые слова и поздравления, признания в своих чувствах. И в рамках следующего часа все будем озвучивать в чате приветов и поздравлений. Поделимся новостями и в целом здорово проведем сегодняшние вот эти три часа. Следом за этим, безусловно, еще и вечерняя смена, поэтому планов огромное количество. Давайте потихонечку будем приступать к их реализации. Поэтому поднимаем уровень настроения, слушаем музыку и делаем громче. Это Радио Брест. Меня зовут Женя Филинович. Всем хорошего дня.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствори.
1: Реклама.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
5: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк.бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Так, немного информации о праздниках этого дня. На календаре у нас 10-й день лета, 10-й день июня. В этот день, в 36-м году, была основана киностудия «Союз Дед Мультфильм». Ну, ныне известная и общепонятная, как «Союз Мультфильм». Огромное количество самых известных мультфильмов, персонажей. Это все, что объединяет нас и наше детство. Также в Париже был основан первый в мире публичный на тот момент зоопарк. Случилось это как бы немного раньше, в 1793 году, но событие было запечатлено датой 10 июня. Что еще есть? В 43-м году американский торговец Милтон Рейнольдс запатентовал в США шариковую ручку. Ну и отмечается еще в этот день рождения шариковой ручки, а также Всемирный день мороженого. Певица Максим отмечает свой день рождения. Ну а если в вашей жизни напротив этой даты также существуют какие-нибудь небольшие пометки с планом того, что нужно кого-то не забыть поздравить с днем рождения, можно осуществить этот план при помощи Радио Брест. Пишите нам, и мы обязательно вам сделаем приятное, ну при условии, что у вас сегодня праздник, да, вот вы захотели поздравить при помощи радиостанции сами себя, поздравляйте. Ну и если праздник у каких-то ваших знакомых, безусловно, поздравим их также. Международный день электрика еще сегодня. Праздник разрисованных ладоней, но это при условии, что у вас есть какой-то маленький ребенок дома, вы знаете, что это такое. Так, что еще произошло? В 96-м году состоялась презентация процессора Pentium, легендарного процессора Pentium 2. А в 1909 году впервые в мире был применен сигнал бедствия SOS. Именины сегодня у Игната, Еладия, Никиты, Дмитрия, Елены, Петра и у Николая. Ну и это были все праздники сегодняшнего дня. Безусловно, их еще больше. Там и гастрономические праздники, и чай со льдом, и глазированного печенья. В Японии еще День часов, например, отмечается. День трав и специй. В общем, праздников, как вы понимаете, огромное количество. Можно выбрать подходящий для себя праздник и уже начать радоваться тому моменту, что именно в этот день что-то случилось. Приятное вам и понятное вам также. А еще более понятный прогноз погоды в середине этого часа для того, чтобы вы понимали, как действовать дальше, брать ли с собой зонт во время обеденного перерыва, выходя на улицу, или, может быть, вовсе остаться дома и никуда не торопиться. Сегодня до 15:00 вместе с вами. Зовут меня Женя Филинович. Всем хорошего продолжения этого дня.

0: Погода.
1: Прогноз погоды на сегодняшний день. От Бреста был гидромет, а синоптики обещают нам облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди и местами грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах и Бресте сегодня от 20 до 22 градусов. Пинск сегодня 21-23.
2: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Снял наличные без комиссии.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Снимать наличные в любых банкоматах без комиссии в рамках лимитов твоего пакета решений. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

12 часов и 41 минут продолжается летний, самый настоящий, сочный, как фруктики на прилавке эфир. Ну, почему это мы заговорили про сочность и про фрукты? Ну, потому что прямо сейчас новости будут про еду. Еду, понятную каждому. Там не будет каких-то изысков, знаете ли, непонятных слов. Нет. Говорим только о понятном. Оказывается, сало оказалось лучшим суперфудом, который улучшает здоровье, стабилизирует нервы, и это все утверждают врачи и специалисты. Эксперты считают, что пользу организму несет большое содержание жиров и витаминов, содержащихся в этих продуктах. Также сало дает больше чувства сытости, чем другие какие-то перекусы. Но самое главное условие – его нужно употреблять цельнозерновым хлебом. Мне кажется, что это условие выполнимо. Там не нужно раньше просыпаться, нет, не нужно заедать каким-нибудь сельдереем непонятным. Нет, цельнозерновой хлебушек вкусный. Да, еще одно ограничение. Придерживаться нормы в 30 грамм сала в день, не больше. Именно такой форме употребления суперфуд не навредит фигуре и даст только положительный эффект. Я, в общем, к чему, ребят? Пора собираться на обед. 12 часов 43 минуты вместе с вами в рамках обеденного перерыва я также буду находиться на своем рабочем месте и ждать от вас те самые приветы, поздравления, добрые слова и пожелания приятного аппетита. Может быть, даже вот если где-то на столе у вас найдется кусочек другой того самого сала. Ну и движемся дальше вместе с вами под музыку на волнах радио Брест, какое здесь огромное количество на любой вкус и жанр, безусловно, поэтому присоединяйтесь к нам, к нашей компании, и сделать это вообще легко на нашем сайте radiobrestfm.by или используя мобильное приложение Radio Player Беларусь. Находясь где-то далеко, да, можно передавать приветы посредством нашего вайбера 399-2011 или пишите все на смс-портал 990.

0: Реклама.
1: Не пропусти чемпионат по шопингу и крутой мяч в подарок. В Пятом элементе только до 22 июня мяч чемпионата мира по футболу в подарок при покупке стиральной машины Samsung на 8 килограммов с функцией интеллектуальной стирки со скидкой 220 рублей за 1849 рублей. Возможна оплата частями на 12 месяцев с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте Пятый элемент бай. 30 лет. Улучшаем жизнь вместе. Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
3: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
4: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Наша музыка.

и Мара только что на волнах Радио Брест вместе с нами, с зарядом хорошего настроения. Ну и я надеюсь, что вы в себе уже ощущаете такое легкое чувство голода. Это здорово, это отлично, поэтому обеденный перерыв должен пройти как нельзя лучше. Ну и в сытости, безусловно, с хорошим настроением и музыкой. Вот это все мы вам обязательно гарантируем. В рамках следующего часа будем передавать приветы, самые добрые слова и ваши сообщения, которые вы пишете к нам сюда на номер Вайбера 399-2011. Кстати, первая порция ваших сообщений уже долетела к нам, и за это вам большое спасибо. Ну и я желаю вам, безусловно, хорошего продолжения этого дня. Да, лето дарит нам изобилие эмоций, хорошего настроения. Ну и вот такую вот погоду. Погоду, которая есть за окном. Будем радоваться тому, что имеем, конечно же. И если вам вдруг стало холодно, будем согреваться. Если достаточно тепло, тогда добавим немножечко прохлады в вашей жизни. В общем, все это гарантированно вы приобретете при условии, что будете находиться рядом с нами, вместе с нами на одной волне. Город Брест — это 104.8 FM в твоем приемнике. На нашем сайте из любой точки на планете, наш сайт radiobrestfm.by. А также, находясь дома, скажи: Алиса, включи Радио Брест, и мы также будем где-то недалеко. Будем рядом, вместе с тобой, с музыкой в такт твоему настроению.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. В Беларуси проходит регистрация абитуриентов для прохождения ЦТ в резервные дни. По 11 июня зарегистрироваться для прохождения централизованного тестирования могут абитуриенты, которые по уважительным причинам, заболевания или другие, независящие от абитуриента обстоятельства, подтвержденные документально, не смогли пройти ЦТ в основные дни, причем по тем учебным предметам, на которые были зарегистрированы на ЦТ в основные дни. В Бресте появились уникальные дорожные ориентиры для гостей города. По инициативе Брестского горосполкома и по согласованию с ГАИ УВД Брестского облсполкома СТИМ разработал и нанес специальную дорожную разметку для туристического маршрутного ориентирования. Для реализации этой задачи применялись передовые технологии компании. Знаки наносились на проезжую часть с помощью дорожного принтера «Стимограф» с использованием холодного пластика структурным способом. Такое решение обеспечивает высокую износостойкость и отличную видимость разметки в любых погодных условиях. Сегодня специалисты нанесли дорожную разметку в двух оживленных точках города – у Стеллы в районе павильона встречи делегации на пересечении улицы Московской и Партизанского проспекта.
0: Новости.
1: К другим событиям. Заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорем Брилевичем в июне этого года по предварительной записи планируется проведение выездного личного приема граждан в Брестском областном исполнительном комитете. Волнующие вопросы и имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы можно будет обсудить с Игорем Брилевичем, предварительно записавшись 12 июня с 12 до 17 часов по телефону 26 95 70. Безвизовый въезд вводится для гостей и участников Славянского базара в Витебске. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. В этом году Международный фестиваль искусств собирает гостей с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь с 4 по 31 июля. Один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранному гражданину не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия. И в завершении новости компаний. Банк «Белвеб» предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк «Белвеб», телефон с мобильного 205, сайт belweb.by. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 19-24, по восточной половине до 28. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21. В Пинске ночью 15-17, днем 21-23. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.

13.10, продолжается эфир и стартует час приветов и поздравлений. Широко открываем двери, запускаем ваши приветы и самые добрые слова сюда для того, чтобы они были озвучены. Присылайте все на номер Viber 399-2011. И самое главное, не забудьте написать, кому адресовано ваше сообщение. Своей любимой Татьяне передает привет муж Валера. Ну и вот этого было достаточно, мне кажется. Ну а теперь ждем улыбки на лице Татьяны в этот момент. Ну, я думаю, что Татьяна в этот момент широко-широко улыбается и бежит уже навстречу Валерию, готовая ему расцеловать. Так, очень хочу передать огромный привет моей подружке Евелине, которая сейчас направляется в город Гродно. Хочу, чтобы у нее было все хорошо. Это было от Кости. Прочитали. Продолжаем. Так, что еще есть? Очень хочется передать привет Ильишевичу Николаю. Пожелать ему хорошей смены. Это была Тольчка. Прочитали первую порцию ваших сообщений. Ну и, конечно же, ждем еще. Все очень просто. Отправляйте свои сообщения на номер нашего Вайбера или СМС-портал. Его номер, кстати, 9900. Услуга может быть платной и оплачиваться согласно тарифам вашего оператора. Поэтому выбирайте удобный для себя способ и отправляйте эти сообщения. Ну а мы на протяжении этого часа обещаю, что все обязательно прочитаем. Это первый час приветов и поздравлений в рамках сегодняшнего дня, 10 июня. И еще один час приветов и поздравлений уже запланирован нами на вечернюю смену с 18 до 19.00 в рамках этого дня и вечерней смены вместе с Алексеем Ляховичем.

0: Реклама. Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Ascona.by и по номеру 7176.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Ашер в Радио Брест эфире подарил нам мощный заряд хорошего настроения. Ну и мы готовы продолжить вместе с вами озвучивать приветы и поздравления, добрые слова. Все, что прилетело к нам сюда на номер нашего вайбера 3992011. Здравствуйте, хочу поздравить своего любимого мужа с годовщиной нашей свадьбы. Сегодня наша с тобой дата, и пусть летят, бегут года. Я не забуду, как когда-то сказала тебе в ЗАГСе «да». Ты для меня всего дороже, мне ближе и роднее нет. С тобой прошли мы 100 дорожек и одержали 100 побед. Это было от Юлии, но Юлечка, к сожалению, не написала, как зовут супруга, но я уверен, что вот секундочку, он где-то рядом находится и точно понял, что это ему. Так, идем дальше. От Елены сообщение. Хочу поздравить мужа Артема с днем рождения. Сегодня ему 31. Любимый наш папа, муж, зять, ты лучший. Всего тебе самого волшебного на этой земле. Пусть будут все твои мечты, твоя семья, Гавриш. Целуем тебя и спасибо Радио Брест. Прочитали и можем в целом продолжить. Напомню вам, что 9900 — это номер СМС-портала, куда также принимаем ваши сообщения и можем продолжить. Здравствуйте, Радио Брест. Передайте, пожалуйста, поздравления с днем рождения крестной Натальи. Наша самая лучшая. Это была от Оли. Привет передает еще всем сотрудникам телерадиокомпании Брест Ольга. Олечка, вам тоже огромный привет. Следующая музыкальная композиция, она для всех. Безусловно, в этот момент всех тех, кто вместе с нами, всех тех, кто ждал лета и дождался. Фаррелл Уильямс на волнах Радио Брест с композицией «Happy» в этот момент.

0: Погода. О погоде на сегодняшний день и на самые ближайшие сутки. Итак, на сегодня синоптики обещали нам облачную с прояснениями погоду. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер переменных направлений от 4 до 9 метров в секунду. При грозах возможно усиление ветра до 14 метров в секунду. В Барановичах и Бресте сегодня от 20 до 22 градусов. В Пинске сегодня 21-23. Итак, ближайшие сутки синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и сильных ливней и шквалистого усиления ветра. Будьте внимательны. На Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный от 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 13-15, днем 19-21. В Пинске ночью 15-17, днем 21-23. В Бресте этой ночью 14-16, днем до 21 градуса тепла.
1: Реклама.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янке Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Бесед». Это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Наши треки.

Продолжаем час приветов и поздравлений. Еще небольшая порция ваших добрых слов. Здравствуйте, написала нам Светлана. Моим самым любимым мужу Константину и сыновьям Жене и Мирону. Огромный привет, я вас люблю безумно. Вы самое лучшее в моей жизни. Так, зачитали сообщение. Еще одно есть поздравление от Димы. Хочу поздравить своего коллегу Сашу Богданова с помолвкой. Желаю тебе и твоей супруге Елизавете здоровой и крепкой любви. Такое было сообщение. Так, и еще есть одно сообщение. Так, моей любимой семье огромный привет. Это было от Надежды. Передаю привет моей любимой и дорогой семье, моему уставшему мужу Кириллу, который везет нас с нашими доченьками домой. Мы тебя очень сильно любим и гордимся тобой. Ты у нас один такой настоящий мужчина, муж и отец. Спасибо, Радио Брест. Написал нам Надежда в этот момент. Ну, а мы присоединяемся к вашей компании. Желаем бодрости, безусловно, всем тем, кто находится за рулем в этот момент. И повнимательней там, находясь за рулем на дороге. Да. Ну, а в случае чего, сразу пишите нам, да, каких-то затруднениях в движении в рубрику «Дорожный корреспондент». Сообщения ваши также принимаем, просто с пометкой «Дорожный корреспондент». И пишите, что где увидели, наблюдали или что-то заметили. 13:40, идем дальше. 10-й день. День лета продолжается вместе с вами на волнах Радио Брест Музыка, которая, знаете ли, в рамках обеденного перерыва как нельзя лучше подходит под какое-то, возможно, отдельное участие вас и ваших коллег в жизни, от рабочих процессов, я имею в виду участие, да, возможно, в рамках обеденного перерыва вы решили пообедать, такое тоже может быть, ну, а может быть, взяли нас с собой и вышли на улицу подышать свежим воздухом для того, чтобы уже совсем скоро с восполненным багажом сил продолжите этот день. Да, напоминаю вам, что сегодня на календаре у нас уже среда, середина недели, такой, знаете ли, небольшой экватор этой недели, ну а дальше будет точно проще. Четверг и пятницу также проведем вместе с вами на волнах Радио Брест.

Но не теряйте друг друга, будьте все время рядом, держитесь за руки, ну и больше целуйтесь. Вот по утверждению специалиста, именно это помогает восполнить недостающие какие-то полезные элементы организма. В общем, мы делимся только хорошим настроением с вами и распространяем вот эти вот флюиды хорошего настроения через радио-брест-сигналы, радио-брест-приемников. 13 часов 53 минуты, закрывается час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест для того, чтобы уже в вечерней смене стартовать вновь в 18.00. Второй час приветов и поздравлений, как я уже и говорил, стартует в вечерней смене вместе с Алексеем Ляховичем. Ну, а у нас есть еще один час для того, чтобы восполнить недостающие знания в мире новостей. Там огромное количество всего произошло, самого интересного. Вот об этом, обо всем поговорим, узнаем, поделимся лайфхаками и послушаем, безусловно, музыку. Все это с 14 до 15.00. Пока немного музыки в продолжении этого часа, и будем отправляться далее.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Брестская область заготовила более 1 миллиона тонн сенажа, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на 10 июня в Беларуси скошено трав первым укосом на площади 916 тысяч гектаров, что составляет 65% от плана в 1 миллион 407 тысяч гектаров. Убрано трав 82% от скошенного. Сенажа заготовлено 4 миллиона 406 тысяч тонн, что составляет 31% от планов 14 миллионов 309 тысяч тонн. Первый регион заготовил более 1 миллиона тонн сенажа, 35% от плана. Этот результат в полтора раза выше прошлогоднего на эту же дату. Очередное заседание рабочего штаба по строительству моста через Припять между Лунинецким и Столинским районами проводит в Лунинце заместитель председателя Брестского облисполкома Вадим Альшевский. Участие в совещании принимает заместитель премьер-министра Республики Беларусь Александр Терехов. Принципиальное обсуждение рабочих моментов проходит с активным участием представителей всех заинтересованных сторон.
0: Новости.
1: К другим событиям. Два очередных факта намеренного уклонения от уплаты таможенных платежей в полном объеме установили брестские таможенники при оформлении в пункте пропуска Козловичи принадлежавших польским перевозчикам транспортных средств. Так, в грузовике «Скания» перемещали из Грузии 21 тонну бывших в употреблении одежды и сумок стоимостью 240 тысяч рублей. Водитель предоставил к оформлению сопроводительные документы, содержащие недостоверные сведения о товарах, что могло привести к занижению суммы подлежащих уплате таможенных платежей на 60 тысяч рублей. Во втором случае в документах умышленно не указали часть обуви стоимостью 45 тысяч рублей, прибывшей из Чехии в грузовике «Вольво». Брестской таможней в отношении перевозчиков начаты административные процессы. На портале «Е-Послуха» появилась новая электронная услуга Министерства образования о получении сведений о документах об образовании, сообщили Белта в Национальном центре электронных услуг. Ее потребителями являются государственные органы и иные организации по согласованию с Министерством образования Беларуси. Электронная услуга оказывается в автоматическом режиме по технологии «Система-система». С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 19-24, по восточной половине до 28. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21. В Пинске ночью 15-17, днем 21-23. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.

0: Так, ну что, лето продолжает там дарить хорошие эмоции, да, изобилие впечатлений и дожди, да, вот, предупредили нас синоптики о том, что завтра здесь, на территории Брестской области, ожидаются сильные дожди и ливни. В общем, готовимся, берем обязательно с собой зонт на работу для того, чтобы все было хорошо, слушаем эфир Радио Брест, не забывайте о том, что мы согреваем в тот момент, когда холодно, или наоборот, дарим прохладу, когда вам жарко. Ну, а еще здесь звучит только самая лучшая музыка и только самая полезная информация. Ну и вот в качестве самой полезной информации поговорим о каких-то, знаете ли, полезных ягодах, фруктах и все то, что растет где-то неподалеку, и все то, что можно попробовать летом 2026 года. Все, что нужно добавить, стоит добавить себе в рацион. Пойдем поговорим про черешню и вишню. И, кстати, главный секрет — это быстрого восстановления спортсменов и просто активных людей, поскольку именно эти продукты богаты антоцианами, мощными антиоксидантами, которые борются с воспалением. Как это работает в цифрах? Исследования показывают, что употребление 300-400 граммов черешни или вишневого сока за 30 минут до интенсивной нагрузки снижает уровень кортизола, а мы знаем, что это гормон стресса, на 20 или 25% и уменьшает болезненность мышц на 40% на следующий день. Мелатонин также содержится в вишне, это гормон сна, одна горсть ягод за час до сна помогает уснуть на 15-20 минут быстрее. Для тех, кто совмещает активный отдых с заботой о здоровье, вишня становится незаменимым помощником. Ну а также полезно есть малину, ежевику, контролировать сахар без лекарств. Малина и ежевика содержат уникальную клетчатку, которая буквально запирает часть калорий в желудке. Благодаря высокому содержанию пектина снижают гликемический индекс любой еды, съедобный с ними. 150 граммов этих ягод к завтраку, там овсянка, возможно, какой-то творог, и снижается уровень сахара в крови на 30-35%. Мяту, мелиссу также добавляем себе куда-то в напитки. Можно, безусловно, холодные напитки, прохладные напитки готовить себе с участием именно этих растений. Вообще нужно не забывать о том, что все самое полезное – это самое сезонное, да, поэтому вот наступила пора, например, яркой ягоды под названием, ну, не знаю, клубника, да, вот, обязательно ее едим. Когда в августе придет череда арбузов, будем их есть, дыни, все, что есть, растет где-то, возможно, в огороде, это и все различные яблоки, и груши, и малина уже вышеупомянутая обязательно должна присутствовать в вашем летнем рационе. Все добавляем в салаты, готовим какие-то смузи, может быть, даже выпечка, чтобы чувствовать себя полным энергии. Да, но вот идеальным блюдом для завтрака, обеда и ужина, безусловно, для прогулки на свежем воздухе, либо для того, чтобы просто сидеть дома, а это эфир Радио Брест. Здесь любимая бодрая музыка поможет начать день, справиться с его продолжением, ну или завершить тот самый трудовой день. Мы продолжаем. Обеденный перерыв вместе с Радио Брест уже подошел к своему концу, поэтому просто продолжим ваш рабочий день. Немного рекламы ожидает нас впереди. Дэвид Гетта в продолжении музыкального эфира.
1: Реклама.
2: Кофе, пожалуйста.
3: Вам со сливками?
2: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
4: Безотзывный вклад Альфа-сливки со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
3: Пожалуйста, ваш кофе с Альфа-сливками.
5: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
6: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Но когда мы говорим о том, что ну все, выдыхай, это значит, что когда вот все самое сложное, оно уже прошло. Когда ты, затаив дыхание, даже, может быть, ждал разрешения какой-то ситуации, и можно уже вздохнуть с облегчением. 14 часов 24 минуты. Расскажу вам о том, как мужчина, ну, который дальше будет фигурировать в новости, уже тоже выдохнул, поскольку мировой рекорд был зафиксирован. Ну, коль скоро недавно говорили о том, какие полезно есть овощи и фрукты, говорили о том, что должно быть что-то исключительно сезонное, да, ну, для того, чтобы привести себя в форму, нужно сократить количество потребляемых калорий, но нас не услышал мужчина из Германии. Но именно он является, мне кажется, еще и самым страстным любителем меда. И вот если взять мед, да, мужчину и рекорды, как это можно соотнести? Правильно, его зовут Андре Артольф, житель города Аугсбург. Он приступил к поеданию сладкого продукта, и не по-простому, а по-скоростному. Задачей мужчины было уничтожить как можно больше меда за одну минуту. Ну и теперь Андре может поздравить себя с победой. Он съел, ну, чуть более килограмма, 200 кило за 60 секунд. Сейчас немного поморщились все те, кто мед не очень любит. Да, достижение этого сладкоежки было официально отмечено представителями книги рекордов Гиннесса, так что Андре может вполне себе даже позволить это все дело запить водой, возможно, да, из-под крана и выдохнуть. 200 кило меда за одну минуту. Сколько понадобилось пчелам, интересно, для того, чтобы воспроизвести вот это вот 200 кило меда? И какими глазами они на него в эту секундочку посмотрели? 14 часов 26 минут. Ну, я надеюсь, что у вас завтраки, обеды и ужины, они более разнообразные, не такие, как у героя этой новости. И не забывайте, что мы вместе с вами, безусловно, будем поддерживать вас, где бы вы ни находились, в какую бы ситуацию ни попали, и каким бы настроение ни было сегодня, завтра или, например, вчера. Мы постоянно где-то неподалеку, где-то рядом и вместе с вами в районе ваших сердечек. 100 сердец, композиция с таким названием. Далее в эфире Юлиана Караулова.

0: Погода.
1: О погоде важная информация на ближайшие сутки. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра. В ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди и грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4 до 9 метров в секунду. При грозах порывы и усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте внимательны и аккуратны. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21. В Пинске ночью 15-17, днем 21-23. В Бресте ночью 14-16, днем до 21 градуса тепла.
2: Реклама.
3: Ты что это сделал?
4: Перевел тебе деньги по номеру телефона.
3: А так можно было?
4: А знаешь, можно. Мгновенно перевести деньги на Альфу по номеру телефона. Подробнее на Альфа-Банк Бай и по номеру 198.
5: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Радио Брест. Наша музыка.

Ну, я надеюсь, вы не задаете вопросы друг другу, кто я для тебя, а точно знаете ответ на них, что один другому приходится, например, коллегой, кто-то приходится друг другу родственными душами, да, ну, а кто-то просто вот знакомый мне человек, или вовсе вы его не знаете. И видите, вообще в целом впервые никаких переписок не было. 14 часов и 38 минут, да, продолжаем делиться хорошим настроением вместе с вами, и до 15.00 дневная смена на волнах Радио Брест помогает нам в этом. Через один музыкальный час, если перепрыгнуть, там нас ожидает уже самая вечерняя из всех смен на волнах Радио Брест и ее ведущий Алексей Лихович. Да, но это все немного погодя, а пока расскажу вам о том, что совсем недавно было обнаружено в сети. Это буквально можно назвать сайтом дня. Сборник серьезных ответов на абсурдные детские и порой даже глупые вопросы. Вот, в общем, если роботы и затеют какое-то восстание машин, то сколько дней или месяцев протянет человечество? Вот ответ, например, на этот и многие другие вопросы можно получить на сайте «Что если?». Да, его автором познавательного проекта стал Рэндалл Монро, бывший работник из НАСА и большой любитель комиксов. В общем, там все анимировано, очень красиво, и мне кажется, будет интересно даже с детьми зайти туда, посмотреть и ответить для себя, в том числе на вопрос, ну, почему небо голубое, либо почему трава зеленая. В общем, ответы на эти вопросы, безусловно, там познавательно, интересно можно найти, посмотреть и, конечно же, узнать, может быть, для себя даже что-то новое и подчеркнуть именно там. 14 часов 39 минут. В общем, мы вообще здесь на Радио Брест уверены, что каждый человек должен приобретать хотя бы одно новое знание, но в течение всей жизни. Мне кажется, что так будет только лучше и интересней. Да, поэтому продолжайте свой день вместе с нами под хорошую музыку на волнах Радио Брест. Эва Макс далее в продолжении музыкального эфира. Yeah.

0: Реклама.
1: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Наши песни.

0: Радио Брест-сигналы, только хорошее настроение доставляем вам в этот момент. Напомню вам, что уже на завтрашний день синоптики объявляют нам оранжевый уровень опасности из-за гроз сильных ливней и шквалистого усиления ветра. Да, действительно, синоптики пообещали нам дожди, местами дожди сильные и ливни, и порывы ветра до 15-20 метров в секунду. Будьте предельно внимательны, аккуратны, осторожны, не забывайте зонт с собой взять, ну, либо какие-то дождевики при условии, что вам зонт почему-то неудобен. Да, ну, это все немного погодя, это все уже начиная с завтрашнего дня. Ну, а пока наслаждаемся летним периодом, наслаждаемся летом, ну, и вот такой вот погодой. Пускай все складывается на отлично, и пускай новости, долетевшие к вам, будут только самыми лучшими и, знаете ли, такими. Новости, от которых хочется улыбаться. Вот, пускай именно вот это настроение царит в вашей жизни и в жизни тех людей, кто вам дорог. Ну, а моя смена на этом заканчивается. Меня зовут Женя Филинович. Прощаюсь с вами до завтра, до завтрашнего дождливого дня. Да, но будем надеяться, что все-таки ливни обойдут стороной город Брест, обойдут стороной те места, где находитесь вы. Ну и совсем скоро мы увидим и станем свидетелями самого настоящего яркого, солнечного и безоблачного неба. Это все обязательно будет, поверьте. Да, нужно просто немножечко подождать. А подождать нужно еще немножечко и вечернюю смену. В 16.00 стартует, а далее нас ждет музыкальный час с 15 до 16.00. Всех обнимаю, до завтра, пока.
1: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Кадровый день состоялся сегодня у председателя Брестского облисполкома Петра Пархомчика. На должность директора производственного унитарного предприятия «Брестские традиции» согласован Александр Савчук. Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора Березовского мясоконсервного комбината. Директором открытого акционерного общества Почапова Пинского района назначен Михаил Шпакевич. До этого он работал заместителем руководителя открытого акционерного общества «Снежицы». Шести руководителям первого региона продлены контракты. В Бресте проходит отборочный тур республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». Участницы – порядка 30 представительниц прекрасного пола из разных уголков области, в том числе из Бреста и Прибужья. Перед жюри они рассказывают о своей малой родине, детстве, семье, детях, работе, читают стихи, делятся желаниями, отвечают на вопросы. Победительницы, а их может быть несколько, представят область на республиканском этапе. К слову, мероприятие дополняет работа фотовыставки «Белта. Женская сила».
0: Новости.
2: К другим событиям. По требованию прокуратуры Брестской области отменены незаконные процедуры госзакупок сельхозтехники на 1 миллион 900 тысяч рублей, сообщили Белта в службе информации прокуратуры Брестской области. В размещенных приглашениях к участию в электронных аукционах на приобретение сельскохозяйственной техники предприятиям не установлены обязательные дополнительные требования к участникам, предусмотренные законодательством о госзакупках. Кроме того, предусмотренные в аукционных документах условия применения преференциальной поправки изложены не в соответствии с действующей редакцией закона Республики Беларусь о борьбе с коррупцией, пояснили в областной прокуратуре. Шесть незаконных процедур госзакупок отменено, инициировано привлечение виновных лиц к дисциплинарной и административной ответственности. Белорусская железная дорога назначила 26 дополнительных поездов в период июльских праздничных дней в межрегиональном и международном сообщениях. В межрегиональном сообщении будут курсировать 18 дополнительных поездов по наиболее востребованным у пассажиров направлениям Минск-Брест, Минск-Гомель и Минск-Могилев. Кроме того, во взаимодействии с российской железной дорогой назначено 8 дополнительных поездов в международном сообщении по маршрутам Брест-Санкт-Петербург, Гомель-Санкт-Петербург и Минск-Санкт-Петербург. Такие меры приняты в целях повышения качества предоставляемых услуг и с учетом прогнозируемого увеличения пассажиропотока в период июльских праздничных дней. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра. По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем местами шквалистое усиление ветра, порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 19-24, по восточной половине до 28. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью 14-16, днем 19-21.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9 метров в секунду, при грозах порывы до 14. Днем местами шквалистое усиление ветра, порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 19-24, по восточной половине до 28. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21. В Пинске ночью 15-17, днем 21-23. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Итоги исполнения бюджета союзного государства за прошлый год подвели на совместном заседании Комитета госконтроля Беларуси и Счетной палаты России в формате видеоконференции. Доходы бюджета составили 7 миллиардов 600 миллионов российских рублей, расходы 6,8 миллиарда. В 2025 году финансировались 7 совместных программ, 43 мероприятия и 2 проекта. Это капитальный ремонт и реставрация Брестской крепости и мемориала «Буйническое поле». Также среди приоритетных направлений кооперации и импортозамещения в сфере промышленности. Вице-премьер Александр Терехов принимает участие в совещании по строительству моста через Припять, который свяжет Лунинецкий и Столинские районы. Совещание проходит под руководством заместителя председателя Брестского облсполкома Вадима Альшевского. Главная задача мобильного штаба – жесткий контроль за соблюдением графиков, координация действий всех служб и оперативное устранение любых возникающих трудностей, отмечается в телеграм-канале Лунинецкого райисполкома.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Народная артистка СССР Людмила Чурсина умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального академического театра Российской армии. Причиной смерти Людмилы Чурсиной стала длительная болезнь. На сцене актриса исполнила множество незабываемых ролей, в том числе роль Настасьи Филипповны в «Идиоте» по роману Достоевского, баронессы Штраль в «Маскараде» Лермонтова и Марии Федоровны в «Павле I» Мережковского. И последнее. Для СМИ и блогеров Бреста сегодня провели ознакомительный тур на новом пляже города. Для горожан здесь зона для купания протяженностью около 200 метров, лежаки, тренажеры и даже футбольное поле. Напомним, Заречный стал уже 6-й зоной отдыха, где в Бресте официально разрешено купание. С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: Слово эксперту.
1: Добрый вечер, меня зовут Алексей Лихович, это вечернее шоу «По дороге домой». На календаре среда, значит, в эфире традиционная для этого дня недели рубрика «Слово эксперту». И прямо сейчас я представляю нашего гостя в студии. Сегодня со мной инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Алина Андрасюк. Здравствуйте, Алина.
2: Всем здравствуйте.
1: Итак, главный вопрос, конечно же, обстановка. На календаре начало лета, пора отпусков, школьных каникул. Какая дорожно-транспортная обстановка сложилась в Брестской области за минувшее время?
2: За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 12 получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 256 пешеходов, 15 из которых находились в нетрезвом состоянии, а 34 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками ГАИ задержано 19 водителей. Отстранено от управления 95 лиц, не имевших права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества движения пешеходам к административной ответственности привлечено 219 водителей. А за выходные дни на территории Брестской области зарегистрировано 1 ДТП, в результате которого 1 человек погиб и 2 получили травмы. Так, в Барановичском районе 7 июня около 11 часов вечера 24-летний водитель, управляя автомобилем BMW, двигался по автодороге М1 Е30 в направлении к городу Минску, по крайней левой полосе движения. По предварительной информации, на 241-м километре указанной автодороги совершил наезд на внезапно выбежавшее слева направо по ходу движения автомобиля дикое животное, после чего съехал в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на придорожные деревья. В результате ДТП 48-летняя пассажир автомобиля погибла. Водитель госпитализирован. 53-летний пассажир после оказания медицинской помощи отпущен. По данному факту проводится проверка. Конечно же, трагедия в Барановичском районе – это не просто статистика, это реальная потеря для семьи и близких погибшей женщины. Каждый из нас может внести свой вклад в улучшение безопасности на дорогах, соблюдая простые правила и оставаясь внимательными за рулем. Уважаемые водители, соблюдайте безопасную скорость. На участках дорог, где могут появиться дикие животные, рекомендуется снижать скорость. Это даст вам больше времени для реакции в случае появления препятствия на дороге. Будьте внимательны к дорожным знакам. Обращайте внимание на знаки, которые предупреждают о возможном появлении диких животных. Эти знаки установлены в местах, где такие инциденты происходят чаще всего. Используйте дальний свет фар. В темное время суток включайте дальний свет фар, когда это безопасно и не мешает другим участникам движения. Это поможет вам лучше видеть дорогу и возможные препятствия. Дикие животные чаще всего выходят на дороги ранним утром и поздним вечером. Будьте особенно осторожны в это время суток. Ну и, конечно же, не отвлекайтесь за рулем. Избегайте использования мобильных телефонов и других отвлекающих факторов во время вождения. Полное внимание к дороге поможет вам быстрее отреагировать на неожиданности. Уважаемые участники дорожного движения, не игнорируйте правила дорожного движения. Дорога этого не прощает. Внимательность и ответственное отношение – это единственный путь к безаварийному движению.
1: Итак, спасибо большое. К нашему разговору мы вернемся совсем-совсем скоро. А пока небольшая рекламная и музыкальная пауза на Радио Брест.
0: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Рубрика «Слово эксперта». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Алина Андрасюк. Итак, переходим к одной из главных тем нашей беседы. Вот многие сталкивались с письмом счастья, но далеко не все знают, что если в кадре системы ошибка, номер чужой или за рулем был не владелец, как тогда выглядит пошаговый алгоритм обжалования постановлений? Куда в Бресте или в области идти в первую очередь?
2: Да, превышение скорости – это нарушение правил дорожного движения, которое представляет серьезную угрозу безопасности всех участников дорожного движения. Неправильно выбранная скорость способна значительно повысить риск совершения дорожно-транспортных происшествий. Превышение установленной скорости влечет за собой административную ответственность, предусмотренную статьей 18.12 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. Превышение скорости свыше 20 км в час, совершенное повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, предусматривает штраф в размере от 5 до 15 базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до одного года. Однако данная ответственность не применяется в случае фиксации нарушения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Многие задаются вопросом, как поступить, если нарушение, которое зафиксировано было с помощью средств фото-видеофиксации, допустил не собственник, владелец транспортного средства, а другое лицо. Лицо в случае несогласия с привлечением к административной ответственности вправе обратиться с письменным заявлением в Государственную автомобильную инспекцию исключительно по месту жительства в течение одного месяца со дня получения копии постановления о наложении административного взыскания. При этом письменное заявление принимается и рассматривается в территориальном подразделении ГАИ независимо от оснований, по которым обжалуется постановление о наложении административного взыскания. В случае, если заявителем пропущен месячный срок со дня получения копии постановления, ему направляется соответствующее уведомление с указанием причины отказа удовлетворения заявления. Если собственник транспортного средства одновременно с заявлением о несогласии прибыл в ГАИ вместе с лицом, которое управляло транспортным средством и которое признает вину в совершенном правонарушении, то при необходимости осуществляется опрос владельца в качестве свидетеля, а водителя в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс. После этого в отношении водителя составляется протокол об административном правонарушении и принимается процессуальное решение в соответствии с требованиями ПИКАП. Мы напоминаем, что каждый случай обжалования постановлений обязательно проверяется на предмет предоставления сведений о лице, который совершил правонарушение. В этих целях изучается как изображение с камер фиксации правонарушений, так и данные с камер РСМОП. Орган, ведущий административный процесс, не обязан доказывать виновность лица в совершении административного правонарушения. Таким образом, если в ходе ведения административного процесса не будет получено достаточных и допустимых доказательств, что транспортным средством управляло другое лицо, собственник транспортного средства должен быть привлечен к административной ответственности на общих основаниях. Ну и, конечно же, в завершение хочу акцентировать внимание всех водителей на том, что соблюдение безопасной скорости движения – это необходимость, которая гарантирует безопасность на дорогах и которая сохраняет жизни. Помните, что секунды, которые могут быть выиграны за счет превышения скорости, могут стоить гораздо дороже, чем потерянное время. Лучшая профилактика неприятных ситуаций с законом – его соблюдение и внимательность на дороге.
1: Итак, большое спасибо. Мы ненадолго прервемся. В середине этого часа у нас прогноз погоды и рекламный блок. Мы же совсем-совсем скоро вновь будем в этой студии.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 19-24, по восточной половине до 28. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21. В Пинске ночью 15-17, днем 21-23. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Кофе, пожалуйста.
4: Вам со сливками?
3: Конечно, со сливками. Не менее, чем 14,9%.
5: Безотзывный вклад «Альфа-сливки» со ставкой до 14,9% годовых. Подробнее на «Альфа-банк-бай» и по номеру 198.
4: Пожалуйста, ваш кофе с «Альфа-сливками».
6: Белоозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белоозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
7: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
8: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Слово эксперту.
1: Возвращаемся в студию «Радио Брест». Мы говорим сегодня о дорожной безопасности. И вот какой вопрос будет следующим. У школьников каникулы. Во дворах и на нерегулируемых пешеходных переходах дети часто выбегают из-за припаркованных машин. И это лишь одна из огромного множества ситуаций, которая может случиться в это время. Какие рекомендации вы, как инспектор, хотите дать родителям, чтобы их ребенок вернулся домой целым, ну а водителям, чтобы избежать подобных аварийных ситуаций?
2: Да, действительно, сейчас на дорогах очень много деток, и в большинстве где-то они все-таки проводят время самостоятельно, без взрослых, поэтому обращаем внимание родителей на то, насколько важно контролировать, что они делают, где они находятся, с кем они находятся. Ну вот также я хочу сказать, что у нас с 25 мая по 5 июня проведено специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети», главной целью которого было предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма перед началом летних каникул. В итоге за этот период сотрудники ГАИ провели масштабную профилактическую работу. Это организовано и проведено более 100 профилактических мероприятий. Конечно же, проведены выступления в учреждениях образования, в трудовых коллективах. Прошли, ну и проходят, конечно же, различные профилактические акции. Что касается нарушений правил дорожного движения, то за период СКМ на дорогах области выявлено более 8500 нарушений правил дорожного движения. Из них более 170 фактов нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров и около 2000 фактов нарушений правил пользования внешними световыми приборами. Но да, впереди еще почти 3 месяца летних каникул, когда, как я уже сказала, дети большую часть времени предоставлены сами себе. Поэтому водители, будьте предельно внимательны при движении во дворах и вблизи детских площадок. Заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами. Всегда пристегивайте детей в автомобиле, даже если поездка совсем коротка. Ну а что касается самих детей и их родителей, то, как мы наблюдаем, такую тенденцию, что очень большой популярностью у детей именно пользуются велосипеды и средства персональной мобильности. И, конечно же, это все требует дополнительного контроля. Поэтому с нашей стороны мы хотим еще раз напомнить как взрослым, так и детям об основных правилах безопасного участия в дорожном движении. Ну и, конечно же, еще раз обращусь к родителям. Максимально проговорите с детьми насчет недопустимости управления велосипедами, средствами персональной мобильности, не достигнув 14 лет, управлять велосипедом, в том числе и средством персональной мобильности, на дороге без сопровождения совершеннолетнего лица. Исключение составляет, кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и пешеходных дорожек. То есть запрещено до 14 лет кататься на данных средствах. Также велосипедисту и водителю средства персональной мобильности запрещается перевозить пассажиров, за исключением случаев перевозки на велосипеде детей в возрасте до 7 лет в велосипедном шлеме на дополнительном специально оборудованном сиденье. Но, как мы видим, очень много случаев, когда дети по 2 ребенка, по 3 ребенка катаются на средствах персональной мобильности, и, конечно же, это может повлечь очень серьезные последствия для детей в том числе. Поэтому, родители, поговорите со своими детьми, объясните, какие последствия могут наступить в результате нарушения правил дорожного движения. Где-то, если возраст вашего ребенка уже достаточно для того, чтобы показать ему различные кадры с мест дорожно-транспортных происшествий, фото, видео, все это есть в интернете. Мы периодически публикуем и сами видео нарушений правил дорожного движения, а также фото и видео последствий всех этих нарушений. Поэтому покажите своим детям, потому что, к сожалению, дети вот вроде знают правила дорожного движения, как мы посещали учреждения образования, они все от и до рассказывают правильно правила дорожного движения. Но, увы, они не осознают последствий нарушений этих правил. И зачастую даже родителям они говорят, что они будут проводить время на площадке со своим другом-подругой, а сами берут велосипеды, сколько у нас уже таких случаев было, берут велосипеды, средства персональной мобильности, садятся в автобус, уезжают кататься куда-то в город, ну а потом родителям поступает звонок о том, что ваш ребенок находится в больнице, потому что попал в дорожно-транспортное происшествие. Поэтому очень важно детям вот каждый день, когда они уходят на прогулку, все-таки напоминать о том, к чему могут привести нарушение правил дорожного движения. Ну, а также мы хотим напомнить родителей о том, что в соответствии с частью 1 статьи 10.3 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей, повлекшее совершение несовершеннолетними деяния, содержащего признаки административного правонарушения либо преступления, но не достигшим ко времени совершения такого деяния возраста, с которого наступает административная или уголовная ответственность за совершение им действия, влечет наложение штрафа в размере до 10 базовых величин. Поэтому родители за ненадлежащее воспитание своих детей и за ненадлежащий контроль за их поведением также может наступить административная ответственность. Но опять же, все-таки штрафы, административная ответственность, все-таки это ничто по сравнению с теми последствиями, которые могут наступить. Потому что сколько случаев, когда дети гибнут на дорогах, когда родители их ждут после прогулки, а в итоге ребенок просто уже больше не возвращается домой. И на самом деле это очень страшно. Это страшно не только для родных и близких, но и мы также каждое дорожно-транспортное происшествие, особенно с участием детей, проживаем очень близко к сердцу. Поэтому и хотим до всех достучаться и напомнить, что предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма – это, конечно же, общая задача, которая требует осознанного подхода и неукоснительного соблюдения правил всеми участниками дорожного движения. Ну и, конечно же, подытожить хочу тем, что вот только взаимное уважение, неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, внимательное участие также в дорожном движении – это все-таки залог безопасности на наших дорогах и залог безопасных летних каникул для наших детей.
1: Благодарю за нашу сегодняшнюю эфирную встречу. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях была инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Брестского облсполкома Алина Андрасюк. И помните, правила придуманы не для того, чтобы кого-то или в чем-то ограничить. Они нужны лишь только для нашей с вами безопасности.
0: Наши песни.

0: дорожный корреспондент.
1: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
0: Дорожный корреспондент. Радио.

0: Реклама.
1: Ты что это сделал?
2: Оплатил интернет бонусами.
3: А так можно было?
2: А знаешь, можно. Получай до 15% альфа-бонусами за покупки по картам Альфа-банка. Подробнее на Альфа-банк.бай и по номеру 198.
4: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Аскона ждет вас дома. Только в июне дарим по 500 бонусных рублей каждому гостю. Зайдите и получите бонусы сразу. Все подробности на Аскона.бай и по номеру 7176.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте.
2: Год белорусской женщины.
1: Выставку «Белта. Женская сила» сегодня открыли в Брестском академическом театре драмы, передает «Белта». Экспозиция, приуроченная году белорусской женщины, включает 30 фотокартин, на которых представлено более 200 фотографий, отобранных из фотохроники «Белта». Открытие прошло в рамках отборочного тура республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». Экспозиция знакомит посетителей с выдающимися женщинами, чьи имена стали символами белорусской истории. – Внимание уделено военному периоду, восстановлению страны и формированию культурного и научного потенциала Беларуси. Посетить выставку можно до 15 июня. В Бресте продолжается пресс-день. Представители СМИ посетили перекресток улиц Советской и Пушкинской. Обсуждали новые платные парковки в Бресте. Начальник участка Брестского мусороперерабатывающего завода Сергей Хвичиня подробно разъяснил детали нововведений прямо у информационного стенда. Подробности расскажем позже.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Следственный комитет подтвердил версию Минздрава. Причиной отравления воспитанников детских садов в Борисове стали нарушения санитарных норм на производстве молочной продукции. В рамках расследования уголовного дела задержан сотрудник предприятия, допустивший нарушения. В Следственном комитете подчеркнули, что инцидент носит единичный характер. Системных проблем в отрасли не выявлено. Тем не менее, по всей стране на молочных предприятиях проводится внеплановая профилактическая работа. Новости компании. Банк Билвэб предлагает оформить потребительский кредит на любые цели до 100 тысяч рублей до 7 лет. Банк Билвэб. Телефон с мобильного 205. Сайт bilweb.by. В честь дня рождения сети Зика дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by по телефону 8029-324-6666. Организации в Бресте требуется уборщица. Телефон МТС 520-83-82. И последнее. В Бресте стартует финал 4-го дивизиона «Восток» Сеха «Газпромлиги» сезона 2025-2026. В субботу, 13 июня, всех любителей гандбола ждут две битвы. Белорусская классика БГК «Мешков-Брест-Каминск» и матч действующего чемпиона дивизиона «Восток» «Зенита» против «Виктора». 14 июня состоятся матчи за бронзу и кубок дивизиона «Восток». С новостями знакомит Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.11 на наших эфирных. Рад приветствовать всех тех, кто завершил рабочий день и движется по направлению к дому. И как раз-таки, если вы нас слышите и движетесь именно за рулем, соблюдайте все правила дорожного движения, обязательно сообщайте о факторах, которые затрудняют движение по дороге нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33, и становитесь нашими дорожными корреспондентами. Также данный Viber вместе еще и с нашим СМС-порталом понадобится вам в часе следующем. И вот почему. Потому что это час приветов и поздравлений. Как раз-таки то самое время, когда с 6 до 7 у вас есть уникальная возможность порадовать добрым словом родных, близких и друзей. Думайте, кого с чем хотите поздравить, и обязательно пишите с 6 до 7, все озвучу. В этом же часе из интересной и полезной информации расскажу о том, какого редкого хищника впервые за долгие годы засняли в Беларуси. Совершенно нетипичный представитель нашей фауны. А также немножко покопаемся в себе, какие две безобидные привычки могут привести человека к одиночеству. Об этом и не только, более подробно в самое ближайшее время. А что у нас в музыкальном эфире? Совсем скоро это «The Soul и Say Hello». Пораньше «Darling» и «Don't You Remember». А вот «Cheat Codes» и «Froly», их высокий трек «Towers» буквально через музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой. Радио «Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. Будем рады видеть вас в салонах мебели «Зов».
3: Брест, улица 28 июля, 30, строительный гипермаркет «Материк», Кобрин, улица Дзержинского, 68, торговый центр «Алиса».
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк. Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от ХВЛ. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. ХВЛ. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд ХВЛ в автоцентре «Атлантом Запад». Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
6: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
7: Пусть за шашлычок.
8: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, шоу «По дороге домой» продолжается. Есть у нас сообщение от наших дорожных корреспондентов. Вот о чем нас предупреждает Сергей, наш постоянный дорожный корреспондент. Поворот на областную, ну, я так догадаюсь, больницу. ДТП во второй полосе со стороны... точно, больницу. Итак, поворот на областную больницу, ДТП во второй полосе со стороны востока. Там пробка. И Партизанский проспект, пробка в сторону Московская, аж от улицы Орловской. Вот как-то так, дорогие друзья, данную информацию учитываем при построении своих маршрутов, ибо как раз-таки самый прайм-тайм на дорогах у нас прямо сейчас. Ну, не прайм-тайм, час пик, там лучше назвать точнее. Так, мы же продолжаем, и новость у нас из жизни фауны. Вот каких только представителей диковинных нельзя встретить у нас на территории наших лесов. Но последний факт удивил не менее. В Гродненской области в объектив фотоловушки попал шакал. Это вообще, ну согласитесь, редкий для Беларуси хищник, появление которого в местных лесах специалисты называют крайне нетипичным. Кадры животного были получены гродненскими лесниками и переданы местному телеканалу. На записи видно, как зверя привлекают к месту наблюдения с помощью привада. Но это такая специально оставленная приманка. Такой метод используется для фиксации диких животных, когда охотник находится в засаде и наблюдает за их поведением. Шакал относится к числу редких и нерегулируемых видов для белорусских охотничьих угодий. Это означает, что на него разрешена охота без лицензии и без лимитов по добыче. Эксперты отмечают, что шакал отличается от волка меньшими размерами, более вытянутой мордой и коротким хвостом. Питается в основном мелкими животными и падалью. До этого единственной прижизненной съемкой шакала в Беларуси считалось видео с фотоловушки в Нарибокской пуще, опубликованное в 2020 году. Кого только не увидишь, каких только прекрасных зверушек. Ну что ж, мы же с вами продолжаем, остаемся на наших волнах и слушаем только хорошую музыку. 100 шагов назад. Клава Кока на волнах Радио Брест прямо сейчас.
0: По дороге домой.
2: Радио.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 19-24, по восточной половине до 28. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21. В Пинске ночью 15-17, днем 21-23. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
5: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
6: Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс» – гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
7: Пусть за шашлычок.
8: Время обновлений в «Золотой мечте». Золотые и серебряные украшения со скидками до 70%. Выбирайте украшения мечты и наполняйте лето блеском. Акция действует по 30 июня. Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
9: Тепло, теплее, горячо. Вы нашли горячее предложение от HVM. В Задворцах на Старозадворской 2 новый кроссовер можно оформить по лизинговой программе. Рассрочка до 4 лет. Хавейл. Интеллектуальная система безопасности. Премиальный комфорт. Оцените обновленный модельный ряд Хавейл в автоцентре «Атлантом Запад». Запись на тест-драйв на сайте atlantomzapad.by и по номеру 777-5252.
10: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
11: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
10: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
12: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
13: Знай наших.

Помнишь, как мы с тобой ловили ветер, таяли, как дым? Время уносит нас на пару с ним. Помнишь, на закате тлеющего дня я тебе обещал,

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Продолжаем вечернее шоу «По дороге домой». Есть информация от нашего дорожного корреспондента. Сергей предупреждает нас вот о чем. Итак, 17.35 пришло следующее сообщение. Город Брест. Грибной канал перед улицей 28 июля. ДТП. Пробка в средних полосах. Спасибо. Мы же продолжаем и немножечко покопаемся в психологии. Вот одиноким может стать человек, даже если никому просто не делает ничего плохого. С чего бы это? Дело в том, что отсутствие злобы и ненависти к окружающим отнюдь не гарантирует сохранение друзей и второй половинки. А вот эгоизм, безразличие и, как ни странно, чрезмерное доверие к людям могут разрушить дружбу и отношения, даже если те оказались очень крепкими. Как это происходит, давайте разбираться. Во-первых, привычка думать только о своих проблемах. Многие люди ведут себя следующим образом. С удовольствием принимают помощь от знакомых, зато не помогают в ответ. Да, оправдаться можно примерно так. Мне бы свои проблемы решить, а уже потом буду приходить на помощь остальным. Правда, потом выяснится, что друзья испарились. Ведь люди не склонны оставаться в приятельских отношениях с, в какой-то мере, бесполезными людьми. Поэтому старайтесь помогать хотя бы самым близким людям. Только в этом случае вы не останетесь одиноким. Странная привычка доверять всем одинаково. Да, вы верите новому знакомому так же, как человеку, с которым общаетесь много лет. Это неправильно, ведь такое поведение чревато потерей друзей второй половинки. Вот можно привести пример. Человек подружился с кем-то и начал проводить много времени с новым приятелем. На старых друзей времени уже не хватает. Итог, новый друг, которому было огромное доверие, исчезает, а старые приятели отказываются возобновить общение из-за обиды. То же самое и в романтических отношениях. Можно делать ставку на новую пассию и перестать общаться со старой, а в итоге остаться одиноким. Ну, на наших волнах вы точно не останетесь одинокими, потому что мы всегда рядом, мы среди вас и мы ради вас. Всем отличного вам, замечательного вечера. Оставайтесь с нами. Кто же у нас в музыкальном эфире? Нилетто и Леша Свик, как я называю этот дуэт, любимцы логопеда, ну и вместе с ними прекрасная Маша Гусарова, Анна Мэригу, «Аритмия», именно так называется их музыкальная композиция.
0: «По дороге домой».
2: «Радио Брест».

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. «Паритет-банк» одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. «Паритет-банк». С нами удобно.
3: Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 30 июня. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
4: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей, и кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
5: МТ-банк. Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
6: За шашлычок.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: На часах без 5:06, и мы продолжаем, дорогие друзья. Итак, совсем-совсем скоро мы с вами окажемся в новом часе. Он будет поистине добрым, теплым и интерактивным. Час приветов и поздравлений на Радио Брест запланирован у нас с 6 до 7 вечера. Так что пишите прямо сейчас. Вайбер 399-0011, код оператора 33, а также смс-портал 9900. А вот следующий информационный час откроет моя коллега из отдела новостей Мария Демчук. Вы узнаете, какие кадровые назначения состоялись сегодня в Брестской области, как записаться на выездной личный прием граждан заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, а также в каком районе в этом году результаты централизованных экзаменов превзошли все ожидания. Об этом не только, а более подробно вместе с Марией Демчук, так что не пропустите в следующем часе, в самом его начале, самое актуальное и самое интересное.
0: По дороге домой. I've been watching you.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 18 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Кадровый день состоялся сегодня у главы области Петра Пархомчика. Согласованы назначения Александра Савчука директором производственного унитарного предприятия «Брестские традиции». Ранее он занимал должность первого заместителя генерального директора открытого акционерного общества «Березовский мясоконсервный комбинат» и Михаила Шпакевича директором Почапова Пинского района. До этого он работал заместителем руководителя открытого акционерного общества «Снежицы». Шести руководителям первого региона продлены контракты. Очередное заседание рабочего штаба по строительству моста через Припять между Лунинецким и Столинским районами прошло сегодня в Лунинце с участием заместителя председателя Брестского облисполкома Вадима Альшевского и заместителя премьер-министра Республики Беларусь Александра Терехова. Главная задача мобильного штаба – жесткий контроль за соблюдением графиков, координация действий всех служб и оперативное устранение любых возникающих трудностей. Брестская область заготовила более миллиона тонн сенажа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодняшнее утро в Беларуси скошено трав первым укосом на площади 916 тысяч гектаров, что составляет 65% от плана в 1 миллион 407 тысяч гектаров. Убрано трав 82% от скошенного. Сенажа заготовлено 4 миллиона 406 тысяч тонн, что составляет 31% от плана в 14 миллионов 309 тысяч тонн. Первый регион заготовил более миллиона тонн сенажа, а это 35% от плана. Этот результат в полтора раза выше прошлогоднего на эту же дату.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Выездной личный прием граждан заместителем председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Игорем Максимовичем Брилевичем запланирован в июне в Брестском областном исполнительном комитете. Волнующие вопросы, имеющиеся проблемы, а также различные предложения и инициативы можно будет обсудить, предварительно записавшись 12 июня с 12 до 17 часов по телефону в Бресте 26 95 74. В Пружанском районе обнаружили новое неучтенное захоронение воинов Красной Армии, которые погибли здесь в 1941 году в первые дни после нападения немецко-фашистских захватчиков. С просьбой об установлении исторической справедливости обратился местный житель. Прокуратура уже взяла этот вопрос под свой контроль. В Бресте стартовал республиканский финал военно-патриотических игр «Зорничка», «Зорница» и «Орленок». Участниками станут 210 детей, 42 руководителя, организаторы и почетные гости, в их числе делегации из Российской Федерации. Сегодня соревновались 70 юных участников, маленькие «Зорничники» в возрасте от 9 до 10 лет. Ключевым событием игр станет 12 июня. В этот день программа объединит участников «Зорнички» и «Зорницы» у стен Брестской крепости. На площади церемониала в октябре-то торжественно передадут эстафету финалистам «Зорницы», а затем ее примут старшеклассники, участники «Орленка». Этот символический момент подчеркивает связь поколений и уважение к подвигу защитников Отечества. Выставку «Белта. Женская сила» сегодня открыли в Брестском академическом театре драмы, передает «Белта». Экспозиция, приуроченная году белорусской женщины, включает 30 фотокартин, на которых представлено более 200 фотографий, отобранных из фотохроники «Белта». Открытие прошло в рамках отборочного тура республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». Экспозиция знакомит посетителей с выдающимися женщинами, чьи имена стали символами белорусской истории. Внимание уделено военному периоду, восстановлению страны и формированию культурного и научного потенциала Беларуси. Посетить выставку можно до 15 июня. По информации Управления по образованию Пинского горисполкома, в этом году результаты централизованных экзаменов в районе превзошли все ожидания. Максимальный балл по централизованному экзамену вырос в 1,7 раза по сравнению с 2025 годом. За экзамены по профильным предметам желанные 100 баллов получили 46 пинских выпускников, в предыдущем году 27. Больше всего максимальных баллов набрали по русскому языку 34 учащихся. Высший балл по математике получили 4. 4 человека, по биологии, английскому и белорусскому языкам по 2, химии, обществоведения по 1 человеку. Наибольшее количество 100-бальных сертификатов набрали учащиеся средней школы номер 10 и гимназии номер 2 имени архиепископа Стефана. В студии Мария Демчук, служба информации «Радио Брест», сразу после выпуска новости компании и о погоде на Брещине. В царском золоте скидки до минус 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.ба или по телефону плюс 375 29 716 44 44.
0: Погода.
2: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: «18.13» на эфирных, а это значит что? А это значит, что начинается самое теплое душевное время на Радио Брест с 6 до 7 вечера. Час приветов и поздравлений. Мы ждем ваши самые лучшие сообщения в нашем эфире. Зовут меня Алексей Лихович, и все ваши самые прекрасные мысли, все самые ваши замечательные чувства я буду озвучивать в нашем эфире, если вы воспользуетесь нашими эфирными контактами. Вайбер 3-99-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Координаты я назвал, жду сообщений, пока поведаю, что же у нас в музыкальном эфире. Совсем скоро это Flo Rida и I Don't Like It, I Love It. Чуть пораньше Ангелина Бибер и ее музыкальная композиция «Листок». Дэвид Гетта, Терри Свим, Стоун и Ай, Гоун, Гоун, Гоун. Буквально через композицию и рекламный блок.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Белозерск и Драгичин. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 10 июня в Белозерске, 13 и 14 июня в Драгичине. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка, бесплатные замеры и расчет кровельных материалов. Металл Профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Шашлык зовет. Музыка поет. Мангал скучает. А настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет Микс. Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет Микс. Гриль для вкусного отдыха. Ждем в Миксе. Брест, улица 28 июля, 37А.
4: Пусть за шашлычок.
5: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – новый салон ведущей мебельной фабрики «ЗОВ» по адресу улица Московская, 253.
6: Кухня вашей мечты начинается здесь. Бесплатный 3D-проект, удобные условия оплаты в рассрочку или кредит, гарантия до 5 лет. Не упустите шанс и создайте свой идеальный интерьер с «ЗОВ». Записывайтесь на консультацию по телефону 7074 и получайте приятные подарки.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18:25 на эфирных. Это час приветов и поздравлений. Прямо сейчас таковые приветы и поздравления у нас есть. И зачем томить в ожидании? Давайте сразу к ним переходить. Здравствуйте, Радио Брест, здравствуйте. Хочу передать привет большой Виктории Колымовой, Виктории Сергеевне. Я тебя очень люблю и никому не отдам. От Степана. Так, едем дальше. Дорогую любимую Валентину Глушакову поздравляем с юбилейным днем рождения. Сегодня юбилей у той, кто позабыл уж про покой, кто всех успеет накормить, умеет преданно любить. Так пусть глаза всегда искрятся, а неудачи пусть боятся, чтоб были силы и с годами душа бы полнилась цветами. Чтоб красота везде во всем теплом окутан был твой дом. И уважением, и силой, и жизни долгой и красивой. Твои родные Алена, Артем и Валентина Михайловна. Ну что ж, вот такие прекрасные поздравления, такие лучшие приветы у нас уже есть. Предлагаю к нам присоединиться, для чего напоминаю наши эфирные контакты. Вайбер 399-0011, код оператора 33, смс-портал 9900. Вот именно ты здесь, я и жду ваши прекрасные слова.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и шквалистого усиления ветра. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9 метров в секунду. При грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 13-18, днем 19-24, по восточной половине до 28. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21. В Пинске ночью 15-17, днем 21-23. В Бресте ночью 14-16, днем 19-21.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Бизнес-классные решения от МТ-банка. Смотрите сами. Зарплатный проект онлайн с картами, которые легко работают за границей. И кредит для бизнеса от 3,99% годовых в валюте. Акция действует до 30 июня. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203.
4: МТ-банк. Шашлык зовет, музыка поет, мангал скучает, а настроение просит праздника даже в будний день. Заходите за грилем в супермаркет «Микс». Сочное мясо, пикантные маринады, вкус, который захочется повторить. Супермаркет «Микс». Гриль для вкусного отдыха. Ждем в «Миксе». Брест, улица 28 июля, 37А.
5: Пусть за шашлычок.
6: Чемпионат по шопингу в «Пятом элементе». Только до 22 июня покупай микроволновую печь Samsung со стеклянной сенсорной панелью и трехконтурным распределением тепла со скидкой 90 рублей за 399 рублей. Возможна оплата частями с участием банков-партнеров. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент бай». 30 лет. Улучшаем жизнь вместе.
7: Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на постоянную работу электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарей по КПА, слесарей-ремонтников, заработная плата от 1800 рублей на руки, машинистов бульдозера, экскаватора, крана, операторов пакетоформирующих машин, станочников деревообрабатывающих станков, заработная плата от 2300 рублей на руки, электрогазосварщиков, заработная плата от 3000 рублей на руки, грузчиков склада готовой продукции, заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки, официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата, социальный пакет, бесплатное медицинское страхование, обучение на производстве, возможность оздоровления и санаторно-курортного лечения работников и их детей. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.39 на эфирных. Час приветов и поздравлений в самом разгаре. Какие есть сообщения? Давайте смотреть, давайте, как я это люблю говорить, открывать наши почтовые ящики, распаковывать конверты. И вот есть поздравление у нас. Сахарчук Мария Анатольевна, город Жабинка. Любимая, с днем рождения. Я хочу пожелать тебе всегда светиться от счастья, быть здоровой и любимой. Пусть каждый день приносит радость. Наши чувства крепнут, а все твои мечты непременно сбываются. Ты моя самая прекрасная, удивительная. Муж Юра и дочка Настюша. Ну что ж, Мария, тоже присоединяемся и желаем вам всего самого наилучшего. А самое главное, чтобы все то хорошее, что вы услышите сегодня и в ближайшие дни, в обязательном порядке как можно скорее сбылось. Между тем, час приветов, поздравлений не завершается, потому что еще один выход с лучшими вашими пожеланиями и словами у меня запланирован. Случится он буквально через пару музыкальных композиций и рекламный блок. Вот пока музыка и реклама звучит, успейте написать нам на наши эфирные контакты. Вайбер 3990011, код оператора 33, смс-портал 9900.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест. Брест.

0: Реклама.
1: Таксы разные бывают. Подлиннее, покороче, отзывные и не очень. И в онлайне, между прочим. Выбирай свою ты таксу. Приручай свои финансы. Таксы знают свое дело. И растят финансы смело. Безотзывный вклад такса в БНБ банке со ставкой 14,91% годовых на 37 месяцев. Открывай в мобильном приложении БНБ банк или в отделении по адресу Гоголя 42. Вклад такса. Находка для финансов.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Итак, без 10:07 на наших эфирных, а это значит, что пора бы подводить черту в нашей часе приветов и поздравлений. Давайте посмотрим, какие замечательные сообщения еще остались у нас и ожидают своего места в нашем эфире. Так, заглядываем в наш СМС-портал. Здесь все прочитано. Та же ситуация у нас с вами и в нашем студийном вайбере. Это значит, что все сообщения были в эфире, долетели до своих адресатов и принесли массу удовольствия. Ну, значит, миссия «Час приветов и поздравлений» выполнена целиком и полностью. Спасибо всем тем, кто в нем участвовал. Также огромное спасибо нашим дорожным корреспондентам, а конкретно Сергею, за самую свежую актуальную информацию с дорог города Бреста и не только. Ну и, конечно же, всем вам за то, что остаетесь с нами и на наших волнах. На календаре среда. Это что? Это азимут, экватор, середина рабочей недели. А это значит, осталось пару дней, а там уже и выходные. Оказалось бы, только что с понедельником вас, ну, скажем так, поздравлял. А тут уже и середина рабочей недели. Время летит, поэтому надо успеть очень многое. Надо получить массу самых лучших и приятных впечатлений. Поэтому начинайте уже прямо сейчас и этим вечером. Всем уютного вечера, прекрасного завтрашнего дня. Ну, а это было вечернее шоу «По дороге домой». И с вами был я, Алексей Рихович. Всех люблю. Всем пока.
1: По дороге домой. Слухай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Безвизовый въезд вводится для гостей участников Славянского базара в Витебске. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. В этом году Международный фестиваль искусств собирает гостей с 14 по 20 июля. В соответствии с распоряжением президента Республики Беларусь Александра Лукашенко, для иностранцев из 71 государства, следующих на фестиваль через международные пункты пропуска, будет действовать безвизовый порядок въезда в Беларусь с 4 по 31 июля. Один билет позволяет однократно въехать в Беларусь без визы одному иностранному гражданину не позднее даты проведения указанного в билете мероприятия. Названы победительницы отборочного тура республиканского конкурса красоты среди многодетных женщин «Краса Беларуси». На республиканском этапе первый регион представят три прекрасные мамы. В их числе участница из Бреста, мама троих детей Алла Богдан. Перед жюри участницы рассказывали сегодня о своей малой родине, детстве, семье, детях, работе, читали стихи, делились желаниями, отвечали на вопросы.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как жители Бреста самовольно захватывают доступ к водным территориям. В частности, сообщалось, что территория одного из озер была незаконно загорожена и ограничена для свободного посещения. Сегодня работники горисполкома и администрации Московского района провели рейд по обследованию береговой линии. В ходе выезда выявлены несанкционированные перекрытия и незаконное ограждение доступа к озеру. Выдано официальное предписание об устранении нарушений и демонтаже ограждений. Ситуация остается на контроле заинтересованных служб. Брестский мусороперерабатывающий завод запустил в тестовом режиме систему платных парковок на трех оживленных участках улиц Бреста. Пушкинская от Советской до Карбышева, Советская от Мицкевича до Пушкинской и Карбышева от Мицкевича до Пушкинской. Парковка бесплатна по 22 июня. С 23 июня тариф 2 рубля за 1 час стоянки. При этом первые 15 минут, а также все ночное время бесплатно. Оплату можно будет произвести с помощью СМС или USSD. Деньги спишут со счета телефона. Через ЕРИП, используя мобильное приложение «Парковка.бай» или сайт «Брест-парковка.бай» в платежных терминалах и 5 стационарных пунктах приема оплаты, расположенных в близлежащих торговых точках. За неуплату будет предусмотрен штраф в размере одной базовой величины. Мария Демчук, служба информации, Радио Брест. В завершение о погоде.
0: Года.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
0: Вы достигли цели. Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

оставлю.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Это будет с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном ты крути, крути.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максимом.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Максайном ты крути, крути, гуся.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Знай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути, гуся, с Максайном, ты крути, крути, гуся. Реально.
2: Подробности на Максайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
3: Улетят мечты вместе с ветром, но оставят сердце след. Будем я и ты

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы, при грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9, при грозах порывы до 14, днем местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 13 до 18, днем от 19 до 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах ночью 13-15, днем 19-21, в Пинске ночью 15-17, днем 21-23, в Бресте ночью от 14 до 16, днем от 19 до 21 с плюсом.
2: Ты крути, крути, гуся, с Макслайном ты крути, крути.
3: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Рекламная служба в городе Барановичи. 41-32-32.

каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Знай наших.
1: Хорошо этот день начался с тобой. За окном проливной, а мы под бредом. Думали, что четверг, а еще среда. Время незаметно. Честно, да.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 20. 24 по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
0: Наши песни.

0: Погода.
1: Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 20. 24, по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Наша музыка.
1: Как же вычеркнуть тебя из сна?

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода. Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за гроз, сильных ливней и ветра. По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине облачно с прояснениями. На большей части территории области кратковременные дожди, грозы. При грозах местами сильные ливни. Ветер северо-восточный с переходом на западный 4-9. При грозах порывы до 14. Местами шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха по области от 19 до 20. 4 по восточной половине до 28 тепла. В Барановичах 19-21, в Пинске 21-23, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
1: Наша музыка.